он сердце не обманет, забвения к тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наша.

0: Наша реклама. Жили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Жили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от частного застройщика.
4: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
11: Знаете ли вы?
12: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: зоне.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Неферда, акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца лета назови промокод «Оливье» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей и получи 10 порций салата в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
5: ООО «Кейтеринг Айгуль Усмановой». ОГРН 125-02-30-530. Уфа.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Производственный объект горит в Перми. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар произошел в поселке Новые Ляды. По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что горение происходит в здании цеха. К этому часу пожар локализован на площади более 2000 квадратных метров, говорится в сообщении. Информация о причинах пожара и пострадавших не поступала. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ликвидация последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов находится на постоянном контроле российского правительства. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, власти собирают и анализируют предложения от бизнеса, которые обсуждаются Федеральной налоговой службой, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, после чего принимаются необходимые решения. При этом сами компании прилагают большие усилия для ликвидации последствий атак, в том числе перенаправляют логистические потоки. В интервью агентству ТАСС Мантуров напомнил о том, что на днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Валбрис». Документ, в частности, предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. Все экстренные службы в регионах обеспечены топливом. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что губернаторы уделяют вопросу обеспечения топливом приоритетное внимание. Россия и Китай решают вопрос перевода безвизового режима между странами на постоянную основу. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос будет проработан и согласован сторонами. Как напоминает агентство ТАСС, на встрече 31 августа в Бишкеке с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с Китаем по переводу безвизового режима между двумя странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. 68 человек пострадали в результате атаки США в Иране. Под удар попала свадебная церемония в южной провинции Хормузган. Власти региона сообщили о 4 жертвах. Ряд СМИ со ссылкой на иранский красный полумесяц сообщал о 5 погибших. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. Тегеран ответил на это своими ударами, атаковав американскую базу в Иордании. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. «Радио.НСН» – с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: На премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 9 минут в столице. Хотелось бы поговорить о подарках природы, которые периодически нам устраивают. Кстати, вчера просочилась информация через многие информационные агентства от, так сказать, сверху о том, что зима будет в Москве теплой и безснежной. Вот такие вот были новости. Но подарки, я хотел бы сказать всем спасибо большое за подарки, которые нам вчера подарил 1 сентября. Прекрасная была погода. Я, честно говоря, не знаю, может быть, у школьников тоже закончился бензин, потому что я их вчера видел мало. Я был вчера в очень многих местах, и там, где лечат, и там, где кормят, и там, где отдыхают. Я вчера был очень во многих местах, вы даже не представляете, я просто столько не хожу. И две школьницы с бабушками сидели в одном ресторанчике. У них был, конечно, неуемный аппетит, так бабушку разорить. Я не знаю, может быть, бабушки дают деньги родителям. Я, наверное, сама зажиточная. Но вот так вот. Ваши наблюдения какие, мои дорогие друзья?
3: Доброе утро. Доброе утро. Я, наоборот, вчера провела в детской компании практически целый день. И с младшим играла в футбол вчера вечером. Уже все стемнело кругом. Но была такая шикарная погода, правда. Было так тепло целый день. И мы фактически весь день провели на улице.
4: Я, доброе утро, вчера видел много школьников, и у меня дочь пошла в 6 класс, я спросил, а сколько у вас первых классов, потому что 6 класса не было линейки, у них там открытый урок был и так далее.
2: У 16, них треугольник.
4: 16 первых классов.
2: Я только хотел сказать, 32.
4: Ну, я допускаю, что и 32 может быть.
2: В одной школе 16.
4: Да, вот, ну, конкретно в школе, где у меня дочь учится, 16
3: обалдеть.
4: Первых классов. Это еще не обалдеть, потому что я знаю, в Краснодаре. Вот вчера были новости, там, по-моему, весь алфавит из первых классов.
2: А сколько людей в классах сейчас?
4: Ну, я думаю, также где-то под 30.
2: Ну, то есть 28 умножаем на 16, получается почти 500 человек.
4: Ну, это только первых классов,
2: новоиспеченных первых классов.
4: Вот у меня дочь в 6 классе в этом году учится во вторую смену. И, ну, до этого она училась в первую смену. Я, честно говоря, уже забыл, что существует
3: вторая смена,
4: причем у них там в 11:50 начинаются занятия и заканчиваются в разные дни по-разному. И в 5, и в 6, и в 7. И я говорю, а где же справедливость? Потому что мы начинали учиться, по-моему, в 8:30, у нас 8:30 первый урок начинался.
2: Нет, у вас
4: и
2: начинался.
4: Где-то в... Там в половине второго я уже был дома.
3: Ну, у нас уроки в среднем с 9 до 2 до 3. Вот так у детей.
4: С 9 до 3.
3: Ну, с 9 до 2 или до 3, да, в зависимости от.
4: Это первая смена, да?
3: Первая смена, да. Ну, если есть. Да, но если есть нулевые уроки, они бывают часто у нашего, например, они каждый день, вот тогда с 8.
2: Ладно.
4: 12 минут 8 в Москве. Доброе утро, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца лета назови промокод «Оливье» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей и получи 10 порций салата в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. О, кейтеринг Айгуль Усмановой. ОГРН. 125-02-30-530. Уфа.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-3000. 24-26.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Знаете ли вы, Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута. Столица, доброе утро.
2: Летние фотографии и воспоминания помогают справиться с осенней хандрой. Uh-huh. Психолог посоветовала вспомнить все хорошие моменты лета и составить список из них. Это поможет переключиться с нереализованных за лето дел на хорошие события. Важно включить в список все приятное, вплоть до красивых закатов, прогулок на природе и коротких поездок. Это поднимет настроение и покажет, что лето не прошло впустую. Еще один совет врачам – создать приятные осенние ритуалы, благодаря которым переход из лета в осень будет плавным. Это могут быть любые интересные дела, встречи с друзьями или полезные процедуры. Тогда осенняя хандра будет не страшна. Когда есть планы на будущее, уровень стресса неизбежно снижается.
3: Да. Да.
4: Я согласна.
3: Да, ритуал. Мы вчера с женой совершили такой ритуал. Она, причем я только сейчас понял, что это осенний ритуал.
2: Так, какой?
3: А она сказала, пойдем в один магазин, очень крутой, и купим нам, мне, говорит, сумку.
2: Нам или мне?
3: Мне.
2: Мне, тебе или ей?
3: Ей. И говорит, и посмотрим тебе, для, может быть, для велика что-то нужно. И купим подарок сыну. И вот мы в одном, мы, короче, купили три сумки. Там ей, мне маленькая такая для этого, для поездок. И сыну. И ты знаешь, и настроение хорошее. Вообще потрясающе. Как будто мне вот шоколад дали.
2: Казалось бы, как мало для счастья нужно человеку.
3: На самом деле для счастья нужно очень мало. И я таких людей можно по пальцам пересчитать, потому что люди, которые не умеют радоваться мелочам, мне их жаль. И во мне сейчас говорит не просто бедность, да, ну, как бы опыт и мудрость. Вот так вот.
4: У меня три самых ярких воспоминания за это лето. Это футбол с пацанами с мамой мы играли. Очень яркие всегда эмоции. Я лежала в гамаке в деревне, пила вкусный чай с книжкой в руках, птицы поют. Ну, это такое вот нирвана.
3: Сейчас я немножко противоречу сам себе. Это было самое запоминающееся.
4: У меня?
3: Да.
4: Да, но я вот просто помню, вот один день из моего отпуска, как бы просто я лежала полдня, наверное, провела в гамаке, да, с книжкой в руках, чаек вкусный. Ну, в общем, ну прям был прям душевно. У меня рядом птички скакали. Ну, и я была в Константиново, наконец исполнилась моя мечта. Я добралась до Есенинских мест. И вот это чувство, когда ты выходишь на обрыв, и перед тобой вот эта вот ока, и ты выходишь и так. Вот эти вот просторы, вот просто и грудь наполняется каким-то совершенно другим воздухом и уносит куда-то все мысли. Это, конечно, непередаваемое ощущение, потрясающие места, обязательно вернусь еще туда.
2: Итак, нам психолог посоветовала вспомнить все хорошие моменты лета и составить список из них. Это поможет справиться с осенней хандрой, а также приятные осенние ритуалы. Вот, пожалуйста, давайте сейчас последуем совету психолога и попробуем каждый из вас, дорогие наши слушатели, составить список из приятных, хороших моментов лета. Напишите нам, вспомните, еще раз это проговорите, и мы с удовольствием почитаем ваши сообщения. Будем справляться с осенней хандрой, хотя вчера первый день осени подарил, по крайней мере, в столице большую часть дня нам прекрасную солнечную теплую погоду.
3: Да.
2: Да? Но мы будем готовиться к менее прекрасной погоде и справляться с осенней хандрой, если она уже кого-то накрыла вчера после первого дня осени. Пишите список хороших моментов лета, ваш личный.
0: Подъемники на нашем радио.

0: на правах рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Да нормально.
6: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
13: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 35 минут. Столица, давайте почитаем ваше сообщение.
14: Психолог посоветовал вспомнить все хорошие моменты лета и составить список из них. Это поможет переключиться с нереализованных за лето дел на хорошие события и справиться с осенней хандрой. И мы попросили вас составить этот список и отправить нам. Ездили всей семьей на природу в домики шашлык-машлык и на рыбалку. Каждый вечер гуляли с детьми и фоткали закат. Было решено много вопросов по здоровью. Просто хорошо отдохнули. Несмотря на то, что не ездили в отпуск.
15: Класс. Доброе. Осуществил мечту, которая сидела во мне больше 20 лет. Купил на дачу бильярд. Дом строил с мечтой, что в нем будет бильярдный стол. Причем взял стол, перевертыш, бильярд, аэрохоккей. И у друга с детства родился третий ребенок. Причем в его день рождения. Навел или начал пристройку к дому, которую остановили на этапе свая уже покойные родители.
13: Начал.
14: Я этим летом исполнила свою мечту. Купили с мужем дачу. А завершила лето рождение. Рождением дочки. Но класс. Тут вы с козырей зашли.
15: Одно из лучших это за лето это «Старица», «Карандаш Фест» и выступление группы «Рубеж веков». Я была счастлива наравне с 6-летней дочерью.
14: Мой астролог мне сказал, что этим летом у меня начнется все хорошо. И вот в самом начале лета я отовсюду уволилась и улетела на Мальдивы. Восторг неизмеримый. Перезагрузка полная. Зарядилась счастьем, еще долго просто улыбалась, даже когда ложилась спать. По возвращению сразу же устроилась на новую отличную работу.
13: Прекрасно, прекрасно.
15: Рады за вас, да. В Питере лето было плохим, холодно и мокро. У меня была Армения, Италия на десерт Кисловодск. Удалось избавиться от плесени нашего Гадюкина. Живу мыслями о круизе в декабре. В Санкт-Петербурге без путешествий жить грустно и сложно, темно и мокро.
13: Получите.
15: А мы Питер любим.
13: хороших воспоминаний... со стороны любишь.
14: Хороших воспоминаний о лете, увы, очень мало. Пожалуй, поездка в деревню и покатушки на природе. И поездка на Бариновскую мельницу. Это выставочный центр мельницы середины 19 века. Там мы были вдвоем с мужем, без сына, что вообще бывает очень редко. И встретили замечательных людей. Проговорили часа три и не заметили. Ну, а осенний ритуал, поход на работу, в кружки, ну и логопед. Домой, как всегда, ближе к 21.
15: За лето произошло следующее. Защитил диссертацию, когда-то писал вам, что еду на предзащиту. Сделал на даче дорожки, машина место, подвел канализацию к дому, обустроил мануальную зону, к сожалению, на этом все. Ну ничего себе на этом все, это очень много, это же просто огромная вообще работа.
16: У меня закончилось только тем, что я хотел дорожки.
14: Яркие эмоции лета, которые будут меня греть, это погружение с аквалангом в Красном море, прогулки по Пятницкой по классным барам и фестиваль «Легенда на горбушке». Спасибо за классные эмоции.
15: Самое яркое впечатление – поездка в Беларусь. Сначала гуляли по Минску, потом на арендованном кабриолете поехали в Брест. Любимый подарил мне букет из васильков.
14: Этим летом было очень много хороших моментов. Занимались дачей, съездили на машине в отпуск на море с детьми. И вот на море любимая супруга подарила мне совместное ныряние с аквалангом. Это был наш первый раз. Кормили под водой рыб, плавали до затонувших якорей. И впечатлений масса. Надюша, спасибо.
16: А что за море-то было, где затонувшие якоря, куда вы спускались?
15: В начале лета купили дачу, и теперь каждый день, проведенный там, лучший момент и лета, и вчера наступившей осени. 1 сентября обязательный осенний ритуал – шашлычок при прекрасной погоде после первого учебного дня.
14: Мы теперь в этом году достроили дом до того момента, что в нем можно жить. Есть электричество, вода, минимум мебели. И вот это первое утро, когда мы проснулись в залитой солнцем комнате, потому что еще штор нет. Невероятно. И ощущение, что теперь можно ездить в любимую Тарусу в любое время к себе домой.
15: А у моей жены ритуал плести венки из желтых листьев в парке. Пару раз ходил с ней. Умиротворяет.
16: Видел я таких девушек в парке.
15: Я тоже люблю плести веночки.
16: Они как будто, вот я думал, сейчас ну, какие-то ритуалы у них, и теперь понятно, что.
14: А как у вас, дорогие друзья? Напишите свой список.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 46 минут столицы.
2: Давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему. Доброе утро, подъемники. Это лето видел из окна операционной.

0: Без отпусков и поездок просто наслаждались друг другом, наблюдали, как он растет и развивается. А еще все лето радовались своей новой электричке, когда все стояли в очередях за бензином.
1: А у нас впечатление этого лета взяли собаку. Очень умная и общительная собака. Теперь у нашего дога есть приятель. Замечательный пудель.
0: А наше лето незабываемо. Младшая школа закончилась, съездила в Краснодар к подруге на свадьбу. В отпуске были во Владивостоке. Море, мосты, миллион друзей. Сын в университет поступил. Ну и вишенка на торте. Старший узаконил свои отношения с девушкой.
1: Купил машину. Теперь стоит такая вся красивая. Разговор о бензине, Саш.
0: В первый раз за несколько лет съездили с женой в отпуск в Ленобласти, в районе пролива Бьоркезунд. Было потрясающе, тихо, спокойно, мир в душе и Финский залив за окном.
1: Закрыли кредит, поменяли машину, сократили ипотеку на 9 лет.
0: Ну, фундаментально мы так, вы прям красавцы. Я этим летом исполнила многолетнюю мечту и сходила на концерт группы «Звери».
1: Ну, на концерт многие ходили и записывают это как в яркие воспоминания. Концерты, фестивали и путешествия.
0: Мы, кстати, тоже шикарно закрыли это лето двухдневным фестивалем в Горбушке. Прекрасно провели вместе с вами два шикарных дня.
1: Да, и многие сегодня, мы одно сообщение зачитывали, но их было гораздо больше, писали, что в списке ярких воспоминаний для того, чтобы справиться с осенней хандрой, тоже фестиваль «Легенда».
2: Да, прекрасно провели лето. Я считаю, очень хорошо.
1: Ну, давайте
0: провели. Теперь встречаем красивую осень.
1: Очень красиво тоже проведем. Запоминающийся.
3: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Система ПВО Минобороны отразила очередную попытку атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале на платформе МАКС он уточнил, что были уничтожены 7 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал он. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава МИД России и госсекретарь США могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. В интервью РИА Новости она отметила, что Сергей Лавров и Марко Рубио регулярно сверяют позиции по ситуации вокруг Украины. При этом стороны обсуждают и двустороннюю проблематику, и различные аспекты международной повестки дня, сказала Захарова. По ее словам, Лавров и Рубио при необходимости связываются друг с другом по телефону и проводят личные встречи. Экономическое взаимодействие России и США может способствовать решению политических вопросов. Уверенность в этом выразил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, финансисты могут найти точки сближения, может быть, даже быстрее, чем политики. Поэтому нужно развивать диалог по имеющимся точкам соприкосновения. В комментарии «Вестям» Силуанов отметил, что Министерство финансов России и США увидели основу для дальнейшего развития двусторонних отношений. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 1100. Как сообщили в полиции страны, тела погибших были извлечены из реки Бхотэ-Куши в некоторых районах соседней Индии. Пострадавших от наводнения районах было спасено более 6500 человек. При этом свыше 4800 числится пропавшими без вести. Как напоминает сайт nsn.fm, наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхотэ-Куши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. В России происходит крушение системы правильного питания. На это указал врач-академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, фастфуд и переход на индустриальное питание привели к крушению самого режима приема пищи. Он призвал россиян отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Как отмечает РИА Новости, ранее российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В них предлагается ввести новый диагноз – сверхожирение. Перед операцией пациент с таким диагнозом необходимо похудеть как минимум на 5%. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Андрей Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, всем привет. 8:08 в столице, сегодня 2 сентября.
3: Как тебя, Александр,
2: 2 сентября.
3: Кидает вперед.
2: 2 сентября сегодня, извините, что-то тут у меня на компьютере какой-то глюк. Сегодня среда, сегодня уже среда. Неудобно просто считать 2, а среда, 2 вроде, а 3, да, получается? Ну, если вы понимаете, о чем я. Давайте играть в наши кинопробы. Вот. Мы, естественно, для вас приготовили фрагмент в это время, как обычно. Вы проверили, он есть к этому часу?
3: Есть, Александр, конечно.
2: Прекрасно. Ваша задача — угадать, что это за фильм. Задание...
3: Задание простое,
4: да, очень, да, простое. Да, легкое. Главное не запутаться в части. А мы будем просить вот конкретно,
3: конечно,
4: назвать,
3: да? Конкретно нужно здесь
4: конкретно
3: назвать,
4: здесь, да, надо будет назвать, друзья, постараться. А разыгрываем мы экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
3: Принимаем второй правильный ответ.
2: То есть нужно назвать и название фильма, и ту часть, которую...
4: Которую мы загадали.
2: Давай.
4: Ну это уже максимально мы подсказали сейчас.
2: Ладно, хватит.
5: Какой паскудный у вас жених попался. Мы так славно расторговались, а он все недоволен. Кричит, как сова.
6: А че ж нам всем довольны-то быть?
7: Вот именно. Тогда пущай нам наши деньги отдает.
5: Да ладно, заткнись, тараканья кровь. Сказал, отдам половину. Потом.
7: У меня голова прям как в тумане.
5: А зачем женился? Не надо было жениться. Вот и голова не болела бы. Убить людей не пиво.
3: Конечно, вот последние слова. Это жирная подсказка.
4: Главное вспомнить точное название части фильма, которое мы заказали.
2: Да.
4: Загадали.
2: Заказали.
3: Ждем второй правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент.
2: Какой паскудный у вас жених попался. Мы так славно расторговались, а он все недоволен. Кричит, как сова.
3: А че ж нам с ним довольны-то быть?
4: Вот именно. Тогда пущай нам наши деньги отдает.
2: Да ладно, заткнись, тараканья кровь. Сказал, отдам половину. Потом.
4: У меня голова прям как в тумане.
2: А зачем женился? Не надо было жениться. Вот и голова не болела бы. Убьет людей не пиво.
5: Убьет людей вода.
3: 12 стульев в Горько и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Не может быть». Конкретно эта часть — преступление и наказание. И у нас, безусловно, есть победитель. Ваш номер телефона 925-540-79 и так далее. Мы вас поздравляем. Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии 25 сентября.
6: Это советский кинофильм Леонида Гайдая, на секундочку. Состоит из трех новелл. Вот именно поэтому мы уточняли. По произведению Михаила Зощенко. «Преступление и наказание». То, что мы загадывали, рассказ «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба». Если вдруг вы каким-то образом пропустили эти три новеллы, очень рекомендуем вам посмотреть.
3: Это обязательно надо посмотреть.
6: Это невероятно смешно, остро.
3: Это наша классика.
6: До сих пор актуально. И, конечно же, потрясающие актеры, которые сыграли в этих новеллах. Да, наша классика.
1: Таких уже не будет, да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: вместе смотреть на дождь.
1: На правах рекламы.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Now. Шумоизоляция человека разумного.
1: Наше радио.

0: наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, 8:32 в столице. Доброе утро.
5: Тема, которая сейчас сколыхнет каждого второго, наверное.
4: Давайте.
5: А если вы едете с супругой в машине сейчас, то берегитесь.
4: Наденьте шлем.
5: Да. Каждый третий россиянин годами живет с мелкой поломкой дома. По данным опроса сервиса бытового ремонта, 68% россиян признались, что у них дома есть хотя бы одна мелкая неисправность, которую они давно собираются устранить, но все никак не доходят руки. Чаще всего это неработающая розетка, капающий кран, дверца шкафа, которая держится на честном слове, сломанный замок в туалете, перегоревшая лампочка в неудобном месте или духовка, которой просто перестали пользоваться. Каждый третий респондент рассказал, что живет с такой поломкой больше года. А некоторые признались, что настолько привыкли к ней, что уже перестали считать ее неисправностью. Психологи объясняют это просто. Если проблема не мешает жить прямо сейчас, мозг перестает переводить ее из категории «надо починить» в категорию «ну, у нас просто так». Идеальная, мне кажется, идеальный подход ко всей этой ситуации. Ну, дверь там надо чуть приподнимать, а потом толкнуть плечом, чтобы зайти. Она открылась, да? Вот такая инструкция к квартире.
4: Да.
5: Или, не знаю, пятно какое-нибудь вы посадили на потолок. Не знаю, ребенок чем-нибудь слаймом каким-нибудь бросил в потолок. Вот это пятно уже годами.
6: Оно уже ровненькое.
5: И вы все думаете, надо вот обязательно замазать, надо замазать. И все, руки не доходят. Ну, жить не мешает, и ладно. И таких же вещей много, и не только в квартире. Это может быть машина, это может быть все, что угодно.
6: У нас уже несколько месяцев не работает лампочка в духовке. Ну вот просто. Мы ее уже однажды чинили, а она там за какое-то время поработала, теперь она опять не горит. И честно говоря, я сначала бесилась, а теперь уже привыкла. Ну и примерно полгода я для того, чтобы постирать шланг из стены, ну вот как это все называется, короче, вытаскиваю и...
5: В ванну бросаешь?
6: Ну, в унитаз. Чтобы постирать, потому что иначе она мне стирает все на пол. Ну, это ужас. И вот тоже не доходят руки. Надо вызвать просто сантехника и все это починить.
4: У меня все работает.
6: Это ужас.
5: Александр, давайте про стиралку на даче расскажем. Давайте. Ну, просто для примера.
6: Давай, давай. Стиралка — это наша общая.
4: Короче, на даче стиралка, она когда сливает, у меня на кухне льется вода. Ну, прям на пол. Там, ну, в общем, крышечка, ее нету. Ее надо привезти.
5: И
4: жена, когда говорит, я спускаю воду. Я подхожу и затыкаю ладонью вот.
6: Сашка, как суперчеловек!
4: И держу, и вот так вот держу. И потом говорю, ну вот все, видишь, как хорошо. Мне все время ругают, что надо сделать.
5: Итак, если у вас такие мелкие, ну, поломки их, в кавычках, назовем, с которыми вы живете годами, приведите пример. Может быть, вы уже забыли, и сейчас вот наша тема вам напомнила о них. Наш.ру, на главной странице есть две ссылки, на бот в Максе и на бот в Телеграме. Подтверждать один раз всего, только номер телефона нужно, больше ничего не нужно теперь делать, никаких согласий давать. Пишите, рассказывайте. И мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 43 минуты в столице. Давайте почитаем ваше сообщение про то, какие поломки есть в вашем доме.
3: Недоделки, поломки, да, которые...
2: К которым вы привыкли,
3: да, годами не можете устранить. Привет, подъемники. 5 лет назад потек бачок унитаза. Заклеил его, поехали с женой, купили новый унитаз. Так он и стоит, новый в гардеробной. А по-старому бью пощечины, чтобы вода текла. Залипает, сволочь.
4: Ой, у нас в коридоре все обои ободраны. Кот, когда был маленьким, любил прыгать на стены. Так все обои так и ободрал. А на кухне как-то взорвалась пластиковая бутылка с домашним белым вином. Фейерверк был по всей кухне, потолок и стены до сих пор в пятнах.
2: Подождите, вы так и живете?
3: Запорная арматура в сливном бачке унитаза. Уже 4-й год пошел, как она подтекает, и надо бы ее заменить. Но я приспособился по определенному алгоритму смывать, и она не течет. У остальных все течет, приходится заходить и пересмывать, чтобы не текло.
2: Я смотрю, с унитазом у многих проблемы. Ну, действительно проще придумать алгоритм.
4: Слабое место. Лет 5 жила без люстры в комнате. Старая сломалась, а новую некому было установить. И вечерами обходилась лампой ночником или светом от экрана ноутбука. А когда люстру все-таки установили, долго еще просто не включала внешний свет, забывая, что он уже есть. Даже сейчас иногда сижу в темноте просто по привычке.
3: Мне кажется, это классика. Вот когда ты во время ремонта еще не повесил себе люстру, лампа, которая висит у тебя на проводе, годами может висеть. Доброе утро, подъемники. У мамы дома 12 лет не было куда сливать воду. Выносила ведрами. Постоянно ей про это говорил. Надо сделать. А ей все равно. Я много воды не использую и в эти выходные исправил ситуацию. Выкопал яму и провел слив.
2: Такая добротная ямка. А как ее? Просто туда слив и все? В эту яму? Или как это? Или туда какая-то емкость?
4: Я вообще не...
3: При заезде в новую квартиру собирал шкаф в коридоре. При сборке не удержал одну из частей шкафа и пробил только что натянутый потолок. Вот живем уже 5-й год, а отверстия в потолке почти не замечаем.
4: Ну, сроднились.
2: Ну, да.
4: У меня в кране забилась сеточка. Когда открываешь воду, она льется неровно, а бьет в сторону. Вот приходишь с работы и думаешь, вот сейчас все сделаю, и так и делаю уже 3-й месяц.
3: У меня на лестничной площадке 2-го этажа уже несколько лет не работает светильник. Муж сам такой не отремонтирует. Есть хороший друг и сосед, профессиональный электрик. Каждый раз приходит в гости, собираясь первым делом устранить нам поломку. Но потом мы начинаем болтать, выпивать, закусывать и опять забываем про светильник.
2: Он к вам, наверное, за этим и ходит, чтобы вы забыли.
4: Собака периодически рвет по всей квартире местами обои. Это 3 комнаты, обои везде разные. Мы клеим на эти места заплатки. Кот на кухне точит когти об обои. Уже дополнительные рулоны закончились. Вот скоро поеду искать такие же. Буду покупать по рулону. До нового ремонта.
2: Да как...
4: Когда он будет таким темпами, будет ли смысл?
2: А как эти точки-то для кого придумали? Вот эти на углы, которые крепятся. И все.
4: Мне кажется, не все коты их замечают, да?
2: Все замечают.
4: Да?
2: Даже чужие.
3: У нас ремонт не закончен. Осталось только потолочные плинтуса покрасить. Уже год скоро, как живем, с малярным скотчем, приклеенным по периметру. Не мешает, но мой внутренний перфекционист протестует. Зато муж вчера как раз поменял ручку балконной двери. Вообще, после унитазов плинтуса на 2-м месте, наверное, идут.
2: Отсутствие
3: их, да.
4: Не то чтобы поломка, но потерялась когда-то пробка для ванной. Никак не доходили руки ее купить, зато в слив идеально вставали колпачки от шарика дезодоранта мужа. Какое-то длительное время они были этой самой пробкой.
3: А некоторые, я помню, вот у нас дома потерялся вот эта затычка для ванны. И я принимал ванну, затыкая пяткой. Просто вот лежал.
4: Тоже удобно входил, да?
3: И держал пяткой. Может быть, я один такой. Доброе утро, подъемники. У меня вся квартира требует ремонта. Уже 5 лет, как мэр объявил о реновации, и жду. Поломки копятся, делать лень, потому что новую квартиру уже дадут когда-нибудь.
2: Да, ждите.
4: Сам оконщик в новой квартире, уплотнитель в окнах.

0: автоматическая коробка передач. Полет нормальный.
1: Подождите, еще допинается.
0: А у меня такая супруга, что особенно ничего не забудешь. Максимум поломка длится пару дней, иначе мозг будет уничтожен.
2: А у меня вот тоже...
1: Хорошо, когда такая супруга, да?
2: У меня вот тоже парктроники глючили, все откладывал, пока не въехал в столб задом.
1: А вы исключительно на парктроники ориентируетесь?
2: Да, щелчка, как говорится.
0: До контакта.
1: В Италии, мне кажется, все до контакта.
0: Да.
1: Легкий контакт, и все, и ты останавливаешься.
0: Да все квартиры в этих мелочах. Там лампочка, тут пятно, тут опять пыль на люстре.
2: Ну,
0: да?
2: Я думаю, сейчас...
0: Это мы все.
1: Пыль на люстре тоже мне поломка.
2: Многим мы напомнили об этих мелочах, и особенно мужчинам. Супруги сегодня, если еще не предъявили, предъявят.
3: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 130 беспилотников над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 9 областей, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Киевской области. Как сообщили в Минобороны, ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражен логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп», на складах которого хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Президент России прилетел во Владивосток. Он примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного округа. Как ожидается, в ходе совещания Владимиру Путину представят интерактивную презентацию о результатах проделанной работы. Затем в формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. Также президент встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и проведет две международные встречи. На завтра у главы государства запланировано выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума. Как отмечает СОПКОР НСН, в этом году на форум прибыли более 5000 участников из 70 стран. Крупнейшие маркетплейсы России запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна при оформлении заказов на Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей. Как ранее заявили в Центробанке, цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших российских банков. Житель Нью-Йорка чудом выжил после прямого попадания молнии. Как сообщили местные СМИ, пострадавшим оказался некий Томас Фахми. Он направлялся к стоматологу, когда молния ударила ему в ногу. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения, встроенная в дверной звонок. Сам мужчина рассказал, что во время удара у него по всему телу пробежали ощущения, с которыми он никогда раньше не сталкивался. Покалывание, онемение, боль и жжение. Известно, что пострадавший провел ночь в больнице, однако медики не зафиксировали у него даже ожогов. Мужчина рассказал журналистам, что наутро отправился в церковь и поблагодарил Бога за это чудо. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 2 сентября. Сегодня среда. Давайте посмотрим. До 22 градусов обещают нам сегодня синоптики. Теплую погоду, хотя на улице пасмурно, обещают дожди. Но все равно тепло, очень хорошо в Москве. Как в вашем регионе, вы тоже нам пишите, конечно же.
2: Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи, вы отправляете свои проблемы, большинство обсуждаем в экспресс-режиме. А одного или одну из вас выведем в прямой эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы ее прочитаем и вместе решим, что бы это значило. По какой книге гадать будем?
3: Сегодня будем гадать по Гёте.
2: Проблема. Сын-подросток 14 лет не любит ездить к бабушке в гости. Говорит, у нее там скучно и даже интернета нет. Как заставить?
4: Бабушку установить интернет. Как заставить бабушку установить интернет?
2: Я, когда ездил к бабушке, одним из моих развлечений был трильяж.
4: Это что такое?
3: Такой трильяж, да, я тоже не знаю.
2: Ну, это такие три зеркала, шкаф.
4: Трюмо.
3: Трюмо, да.
2: Ну, трюмо или трильяж, трюмо, да.
3: Да, я трильяж.
2: Трюмо, да, хорошо, все правильно. Трюмо, наверное, почему трильяж, я сказал. И вот эти створки двигал и смотрел на себя.
4: Как в Интерстелларе, в Интерстелларе ты уходил туда.
2: И это было развлечение.
3: Какая ковер на стене.
2: Это понятно.
3: Вообще классика.
2: У меня бабушка в деревне жила, и, конечно, там развлечений было гораздо больше, но это просто было одно из. Сейчас, наверное, даже вот скажи подростку трюмо или трильяж, он не поймет, о чем идет речь.
4: Гуглить начнет. Он должен понимать, что это такое.
2: Не должен.
4: Ну вот, и играть он с ковром и трильяжем тоже не должен. Почему я в век компьютеров, электроники, вообще электромобилей должен играть в трильяж?
2: Ну, это наше старческое ворчание.
4: Я думаю, просто я даже не представляю, сейчас есть места, где нет интернета?
2: Есть, конечно, Саш. Пол страны.
4: Тихо, тихо.
3: На велике. На велике вперед.
2: Ну, просто тут еще от возраста зависит. В 14, там, 15 лет...
3: Да понятно, что это уже такое.
2: Есть интернет возраст. Или нет интернета, уже другие.
4: Тут еще как бы важно, с кем, есть ли партнеры, друзья деревенские, я не знаю, кто там приезжает еще.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему и выведем автора в эфир.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, я
3: по Гёте гадаем сегодня, друзья.
2: Нет, я прошу, смените книгу, у меня нет Гёте. У меня нет Гёте. Вот ты сказала, он стоит там на полке. Я, ну,
3: не нашел?
2: Не нашел я Гёте. Смени книгу. Все есть.
4: Александр, ну, у каждого уважающего себя мужчину в вашем возрасте должен быть Гёте.
2: Ну, должен быть, но нету.
3: Алексей Грушинев с тобой очень бы подискутировал на эту тему. Конечно.
4: Проблема.
3: Давай почитаем. Алексей.
4: Проблема. Пока неизвестно, заселит меня в общежитие института.
2: Что?
3: Слушайте, ну пусть заселят.
4: Заселят в общежитие института или нет?
2: А почему не селят?
3: Мест нет.
2: Местный? Местный вы или почему не селят? Мест нет.
3: Вообще, по идее, должно быть что-то...
4: Если ты жил, по-моему...
2: Если ты местный, тебя не заселят.
4: 100 километров от института, вот только тогда заселили.
2: Сейчас, по-моему, 40 должен
4: 40,
2: быть.
4: 40, да? У нас было 100.
2: Или 60, сейчас 100. Не помню.
3: Я никогда не жила в общаге.
2: Я тоже не жил в общаге, но я там провел очень много времени.
4: Я жил в общаге... Это незабываемое время.
2: Да. Что там только не было, господи. Как там люди выживают вообще?
4: Самое удивительное, когда ты приезжаешь из дома с полными сумками там, еды, закруток, картошки и так далее. И все это заканчивается в первый день. Потому что как саранча налетают соседи. И все это превращается в
2: закуску, это
4: пир, да, в закуску.
3: Конечно.
4: А потом и деньги.
3: И потом опять голодные времена.
2: Потом целый месяц. Да.
3: Мне мама жила в общаге, я такие истории рассказывала.
4: Гёте, блин, потом Александр целый месяц. Гёте.
3: Да.
4: Сейчас начал второй курс моего обучения. Учусь на кинопроизводство и хочу спросить у книги, что она думает на этот счет и получится ли у меня что-то. Мы верим всегда, что
3: в удачу,
4: получится, и верим в лучшее.
3: И в хорошее кино.
2: Ну, конечно, а то нужны же новые люди в кино.
3: Обязательно нужны.
2: Конечно, а то все одни
3: учитесь,
2: старые.
3: Учитесь,
2: ну, сколько можно.
3: И да пребудет с вами сила. Так, ну и, во-первых, спасибо всем за трильяж. Мы разобрались, это действительно вот трюмо и трильяж, разная мебель.
2: Да никто и не спорил, господи.
3: У трюмо одно зеркальное полотно, у трильяжа
2: это все, никто и не спорил. И...
3: Не, мы не спорили, мы просто, ну, не знали, я впервые слышала это слово, и супер, вы пролили свет, это
2: мне,
3: прекрасно.
2: У меня ощущение, спасибо. А вы чем слушаете? Вот, вопросы. Что еще, какие проблемы?
4: Жена не говорит мне комплименты. 20 лет вместе, и за эти 20 лет я практически не слышал комплименты или похвалы. Хотя делаю все для того, чтобы их заслужить.
3: Приходится садиться так перед ней, говорить, так, родная, я явно недолюблен. Мне срочно надо обласкать.
4: Лена тебе говорит сквозь зубы, я тебя люблю. И ты говоришь, не верю.
2: Есть люди, которые, ну, короче, скупы на вот все эти...
4: Эмоции?
2: Да.
3: Есть, но надо с этим бороться, но для того, чтобы с этим бороться, надо об этом говорить чаще. Просто сказать, что вы в этом нуждаетесь, дать понять второй половине, что вы нуждаетесь вот в этих словах.
4: Ну,
3: что вам важно это слышать.
4: Действительно важно, причем в основном мужчинам, которым важно, чтобы их хвалили, чтобы говорили, какие они молодцы.
2: Ну да. Ну поэтому вы вместе, и с тобой рядом такой человек, который тебя хвалит, он знает тебя. А тут странно, что вы вообще вместе. Что вам это нужно, а ей нет. Вот это вот странно. Вот, допустим, ну, я не знаю, моя жена знает, что я люблю похвалу.
4: Хвалит тебя?
2: Ну, конечно.
4: За что?
3: Да за все надо хвалить.
2: Гёте.
4: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям.
3: Мой плюс.
4: Чангам предлагает максимум драйва с бестселлером UNIES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чангам UNIES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чангам.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
12: Да что?
13: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
24: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
23: Новый сезон мелодрам.
24: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
23: Скажи счастью «да».
25: Ты выйдешь за меня замуж?
24: Да.
23: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
26: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
27: и Игорь Паньков.
26: Подъемники на нашем радио.
28: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по Беляеву.
29: Сейчас начался второй курс моего обучения. Учусь на кинопроизводство и хочу спросить у книги, что она думает на этот счет и получится ли у меня что-то. Написала нам Софья. Софья, доброе утро.
30: Доброе утро.
31: Доброе утро.
29: Софья, скажите, пожалуйста, где учитесь?
30: В Москве.
29: Ну, я... Ну,
30: что
29: понятно.
30: За учебное заведение? Да.
31: МФЮА, там Московский финансовый колледж, но он там только не это, там массив, в принципе. Там в одном здании как бы много организаций.
29: А, вы на втором курсе, все верно?
31: Да, только поступил.
0: Кем?
31: Вот сейчас одеваюсь.
0: Кем вы будете? Объясните нам.
31: Режиссером, в частности.
29: А после колледжа...
0: Кинорежиссером или кем?
31: Да, да, да.
29: А после колледжа нужно поступать в высшее учебное заведение? Да,
0: в ГИК?
31: Ну, там вообще по желанию я собираюсь, да, поступать в университет.
29: Хорошо. Но какие надежды, какие переживания вот вы... спрашиваете нас, получится
0: ли. Почему вы переживаете? Что значит получится ли?
31: Ну, может быть, это не мое, я просто так выбрала, когда поступала очень, как-то сказать, ну, не присматриваясь особо, просто выбрала и все. Но мне как бы нравится эта профессия, но я не уверена.
1: А между чем и чем вы выбирали вообще изначально? Что еще было?
31: Правоохранительными органами.
1: Ничего себе!
29: Как вас кидает.
0: А почему, там форма бесплатная или что? И питание?
31: Нет, просто привлекает.
0: Привлекает, так.
29: Вы можете стать кинорежиссером и снимать
1: криминальные
29: сериалы,
1: да,
29: про полицию.
1: Да.
0: А можете пойти работать в полицию, ну, учиться и работать. Так, еще что выбирали? Или все, это вот два выбора было?
31: Все, только два варианта было.
0: А что вы говорили ваши старшие товарищи, там, я не знаю, может быть, родители или кто-то?
31: Они говорили, делай, как знаешь.
0: Ага, вот это самое страшное, что могут сказать родители.
1: А почему в итоге, кстати, кинопроизводство перевесило? Вот у вас такое на контрасте было два варианта?
31: У меня одновременно и правоохранительные органы привлекают, и одновременно вот режиссерское решение тоже привлекает. Я не смогла определиться и решила то, что лучше туда, потому что правоохранительные органы — это более серьезная работа, и, наверное, будет более трудно учиться.
29: Ну, знаете, тут все неоднозначно. И если вы хотите стать большим специалистом в любой профессии, то
1: надо много учиться.
29: Много учиться,
0: а
29: и
0: много
29: трудно учиться. Да. А сколько вам лет, Софья, простите?
31: Мне
29: 17.
0: 17. Ну, жизнь впереди. Давайте. Еще, пусть ваша первая учеба будет этой.
29: Номер страницы, номер строчки. Софья, номер страницы, номер строчки.
31: Давайте 66-я страница, 10-я строчка.
29: Сверху, снизу?
31: Снизу.
29: Сейчас начался второй курс моего обучения. Учусь на кинопроизводстве и хочу спросить у книги, что она думает на этот счет. Получится ли у меня что-то?
0: Вот что, надо сделать кое-какие приготовления. Надо подготовиться и идти.
29: Ну, а если будете посмотреть. Учиться, да, то все получится.
0: Да.
29: Профессия интересная.
1: Мне кажется, вас ждет увлекательное приключение.
29: Тем более в таком возрасте, мне кажется, что...
0: Конечно, слушай, все впереди. До 20 еще 3 года. Там еще десятилетия, это вся жизнь впереди. Давайте меняться.
1: Ой, это ж нужно к нам.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Глава Росрыболовства Шестаков заявил, что россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Если у нас стоит ориентир порядка 28 килограммов на человека в год, то сейчас мы потребляем 23-23,5 килограмма в год. Необходимо работать в этом направлении. Сделана дорожная карта. Мы создали ОНО, агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работу и развивает именно те направления, которые мы считаем необходимыми и важными.
3: Да а просто дорогущая эта рыба.
2: Не
3: вот
2: знал, что 28 килограммов на человека. Я боюсь, я не съедаю эти 23 нужных. Ну, в смысле, вот 28 нужных и 23 сейчас в год.
1: А вас как? Это беспокоит, потому что вы недополучили прибыль? Или по какой причине вас
2: стали? Ну, есть план, наверное. А может быть...
1: Чтобы россиянин съел.
2: Съел, да. А может быть установлено, я уж не знаю, каким-нибудь ведомством, которое занимается здоровьем россиян, что должен потреблять человек вот 28 кг рыбы.
3: Ну, рыба это действительно очень полезно.
1: Очень полезно, да. Но вы же не можете заставить россиянина есть больше рыбы, но снизьте на нее цену. На рыбу. Вам же невыгодно.
2: А шпроты
1: вам
2: считаются,
1: или ее...
2: это рыба в,
3: ну, это...
2: в чистом виде?
1: Что?
2: Ну, консервы рыбные считаются рыбой или нет? Или речь идет о вот...
3: О рыбе.
1: Я думаю, о свежей. О всей рыбе, наверное.
2: Кольца кальмаров считаются рыбой.
1: Нет, кольца кальмаров...
3: Морепродукты.
2: В которых нет кальмара.
1: А разве? Мне кажется, очень. Я читал какую-то статью, что как раз кольца кальмара — это кольца кальмара, потому что совершенно неудобно, невыгодно делать кольца вот этого кальмара из какой-нибудь требухи. А кольца кальмара — это самое простое, что можно сделать из рыбы. Вот крабовые палочки, да.
2: Вы не доедаете рыбу?
1: Я вчера рыбу ел.
2: Ну вот ты съедаешь как-то?
1: Я рыбу ел вчера, сегодня, позавчера.
2: Ну то есть ты 28 кг съедаешь?
1: Нет, я не съедаю, я очень редко ем рыбу. Хотя вот эти последние 3 дня я был на рыбе.
3: Я в понедельник ела рыбу последний раз, но я очень люблю красную рыбу. Она действительно, она стоит просто космических денег. Ну вот есть ее, очень часто там, ну или хотя бы регулярно. Слушай, но не каждый действительно может себе
1: есть
3: позволить.
1: Есть какая-то вот красная рыба, я не знаю, как она правильно называется, она такая матовая. Вот она прям, ну, она и стоит дешево. Такое ощущение, что это прям не рыба. Я вот есть как бы...
2: Может быть, Саш. Дальше сейчас все что угодно можно.
1: Ну вот вы поняли? Вот прям видно, что это бутерброд не может стоить с такой рыбой дорого. Это вот прям дешманская рыба.
2: Ну, есть же поддельная икра, и красная, и черная.
1: Такое ощущение, что поддельная рыба.
2: Может быть, и поддельную рыбу сейчас делают.
1: Не такая как бы глянцевая, как вот мы привыкли, семгу там вот эту, как будто она прозрачная. Такая красная, а такая матовая,

0: Да точно не догоним.
1: На нашем радио. Наша погода.
2: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 140 раз за прошедшие сутки. Об этом сообщил в Рио губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, при целенаправленных ударах ВСУ в Белгородском и Грайворонском округах погибли 2 мирных жителя. Кроме того, в Белгороде и 3 округах пострадали 16 человек. 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Шуваев уточнил, что ВСУ атаковали область с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и сбрасывая взрывные устройства с беспилотников. Всего под удары попали Белгород, а также 13 округов. Отечественные компании имеют много инновационных разработок по созданию дронов-перехватчиков. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров. В интервью агентству ТАСС он отметил, что совместно с Министерством обороны отбираются самые эффективные и перспективные для массового выпуска варианты, которые идут в серийное производство. Финансовые ведомства России и США увидели основу для дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. В комментарии «Вестям» он отметил, что впервые встретился со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. Министр уточнил, что сейчас развивать финансовые отношения непросто. Однако по мере решения геополитических напряжений этот вопрос будет решаться. Встреча Силуанова и Бессента состоялась на полях заседания глав финансовых ведомств и управляющих центральных банков стран Большой Двадцатки в американском городе Эшвилл. Открытое горение на месте пожара на производственном объекте в Перми ликвидировано. Как сообщает МЧС России, сейчас проводится проливка и разборка конструкции. Ранее ведомство сообщало о пожаре на площади свыше 2000 квадратных метров, который произошел на промышленном предприятии в поселке Новые Ляды под Пермью. Пострадавших нет. Причину пожара установит дознаватель МЧС. Ученые из России и Китая обучили искусственный интеллект определять незрелую хурму. Над проблемой трудились студенты Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и их коллеги из Северо-Восточного сельскохозяйственного университета в Китае. Как рассказал РИА Новости профессор кафедры технических систем в агробизнесе Андрей Калинин, сейчас процесс созревания плодов хурмы определяется визуально. Российско-китайская разработка позволяет с помощью ИИ выполнять комплексный анализ плодов и автоматизировать процессы управления садами. В дальнейшем это может способствовать развитию умного сельского хозяйства и масштабировать данные решения в садоводстве. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 2 сентября, второй день осени, второй учебный день. До каникул осталось, ну, посчитайте, сколько.
3: День Российской гвардии сегодня отмечается и день образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. Александр.
2: Да.
3: Какие...
2: Вы знаете, я не мог пропустить эту дату, потому что в этот день, в 1926 году, родился Евгений Леонов. Советский актер театра и кино, народный артист.
3: Да, 100 лет назад.
2: Да, ровно 100 лет назад.
3: Да, 100 лет назад.
4: Любимый миллионами актер.
3: Ну, давайте подумаем, кто против кого будет играть. Давайте, кто смотрел, ну, если не все, то много фильмов с Леоновым. 33, «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи». Можно бесконечно продолжать. Огромная фильмография. Против тех, кто, ну, может быть, пару, там, тройку смотрел, но вот всю фильмографию артиста не знает.
2: А вот вам что больше нравится, «Винни-Пух» или... Где же у нас... Господи, вылетело все. Ладно.
4: Винни-Пух нам очень нравится, Саша.
2: Про левшу, да. В левше он читал текст. Что-то вылетело, короче. Да, ладно. Винни-Пух нам всем нравится, да.
3: Итак...
2: Очень нравится мне, когда он, Евгений Леонов, читал тексты в советских мультфильмах. Было очень круто. По Лескову, да, левша.
3: Ждем ваши заявки, имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Разыгрываем экскурсию на наше радио.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио сделано в России.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 15 минут. Столица, играем?
2: Да, играем с Дашей, Даша любит Леонова, много фильмов с ним Дарья смотрела, будем играть.
1: Даша, а сколько вам лет?
3: Мне 38, исполнилось пару дней назад.
2: Поздравляем. С наступившим.
4: Один из любимых актеров Георгия Данелии. Его талисман.
1: Кем мечтал стать Евгений Леонов до того, как решил стать актером? Летчиком-испытателем, поваром или врачом?
3: Летчиком-испытателем.
1: Да, отец Евгения Леонова работал на авиазаводе, рассказывал маленькому Жене множество историй о самолетах и первых летчиков. Леонов даже поступил в авиационный техникум, но ушел оттуда с третьего курса. А сегодня, кстати, четное число преимущества у вашего соперника. На съемках фильма «Полосатый рейс» тигров выпускали гулять на палубу, но перед этим отгораживали актеров непробиваемым стеклом. Однажды все увидели, как Леонов обнимает и целует тигра прямо в нос, хотя он их боялся. Что сподвигло Евгения это сделать? Он узнал, что ему дали главную роль в новом фильме. У него родился сын. Или он хотел преодолеть свой страх, чтобы лучше играть эту роль?
3: Я думаю, второй вариант.
1: У него родился сын. Евгений Павлович был в хорошем настроении.
2: Отмечал.
1: Да, абсолютно верно. Напоминаю, что насколько бы вопросов вы не ответили, вашему сопернику нужно ответить для победы на такое же количество. После учебы в театральной студии Леонова приняли на работу в театр имени Станиславского. Какую работу он там выполнял? Направлял свет на главных актеров, играл большой камень или изображал звуковые эффекты?
3: Может быть, звуковые эффекты.
1: Леонов очень хорошо изображал разные звуки и звуковые эффекты. Абсолютно верно.
2: Три верных ответа. Умница.
3: Я хочу попасть к вам на экскурсию. Прям я очень люблю.
1: Все теперь зависит.
3: Второго игрока.
2: Но вы просто сделали все возможное. Чтобы к нам попасть. Да, ждем теперь тех из вас, друзья, кто немного фильмов смотрел с участием прекрасного нашего любимого актера.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, играем дальше.
2: Играем дальше вместе с Юрием. Юрий из тех, кто смотрел всего лишь пару фильмов с Леоновым, хотя актера этого, конечно, обожает. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Юрий, а что вам мешает?
1: А какие смотрели? Больше? Какие смотрели?
3: Ну, сейчас, если помните, на ум только приходит «Кин-дза-дза», «Полосатый рейс» и «Витамин удачи».
1: Угу. Угу. Еще есть «Большая перемена», «Зигзаг удачи».
2: «Зигзаг удачи» на «Зале».
4: «Афоня», «Не дарю»,
1: «Обыкновенное чудо», «Старший сын».
2: Сейчас мы все насобираем.
3: К сожалению, не удалось.
1: Ну да. Ладно, давайте играть. Итак, Леонов, первый из советских актеров, показался в кадре полностью голым в фильме «Полосатый рейс». Известная сцена в ванной должна была сниматься с использованием стекла, такого барьера между актером и тигром. Однако стекла не было. Леонов об этом не знал. Как так вышло? Реквизиторы забыли его поставить. Режиссер придумал этот ход, чтобы реакция актера была настоящей, или стекло бликовало в кадре, поэтому его убрали?
3: Ну, мне кажется, режиссерский ход такой.
1: Вы только что подарили победу своему оппоненту.
2: Даша.
1: Стекло бликовало в кадре, и поэтому его убрали. За какой фильм Евгений Леонов получил премию на Венецианском кинофестивале за лучшую мужскую роль? «Старший сын», «Осенний марафон», «Обыкновенное чудо». «Осенний марафон» мы, кстати, забыли.
3: Ну, наверное, «Обыкновенное чудо».
1: За «Осенний марафон». Палыч. За «Осенний марафон». Костюмы для фильма «Кин-дза-дза» собирали буквально из того, что нашли, и создавались они прямо на площадке. Что было на голове у Евгения Леонова? Каркас от брюк для летчиков, основа сумки почтальона или платок из штампованных простыней? Раз вы фильм смотрели, можете представить себе.
3: Ну, по-моему, что это каркас для брюк для летчиков, и будет, если не ошибаюсь.
1: Да, да, так оно и есть.
2: Но... Один верный ответ у вас, Юрий.
1: Да.
2: И мы поздравляем нашу первую участницу Дашу с победой. Даш, ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии 25 сентября. Еще раз с днем рождения вас.
4: Поздравляем. 10:24 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп-ка-книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «Центрел». Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». «Сбер» – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Килиана, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
9: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Это 2 сентября сегодня, сегодня среда. До 21-2 градусов обещают нам сегодня синоптики, переменная облачность. Сейчас вот здесь на Октябрьском поле солнце светит. Тепло.
3: Зумеры захотели работать в ЖКХ и на производстве. 18- и 24-летние россияне все чаще рассматривают эти отрасли для старта карьеры. За год количество их резюме для работы в ЖКХ увеличилось на 105%, а в производстве и сельском хозяйстве на 42%.
2: Вообще-то, наверное, хорошо вот эти правильные слова, что старт карьеры, там, туда-сюда. Я вот как-то жил без этих мотивационных речей, и у меня было всегда ощущение, то есть я жил с четким ощущением, что вообще еще все впереди, и это, конечно, неправильно. Ты, когда ты еще в 40 лет думаешь, что у тебя все впереди, это и даже не понимаешь, что тебе уже 40 лет. Вот я... Как-то пролетело.
3: Мне всегда говорили, но в то время это было актуально, главное, чтобы работа была официальной, чтобы не в конверте, как это принято было во многих организациях, а официально с трудовой книжкой, желательно, чтобы стаж не прерывался. И все это делалось ради того, чтобы, когда ты выйдешь на пенсию, получал 18 тысяч рублей.
2: Да, кто вот мне вернет мои 4 года в свингер-клубе, я отработал.
3: Беструдовой?
2: Беструдовой.
4: А я помню, первое место, куда я уж пришла устраиваться, была фабрика по производству мороженого. Мы с подружкой, значит, пошли на шпильках, короткие юбочки. И нас там обсмеяли вот эти вот работники, сотрудники, сказали: девочки, ну модельное агентство не здесь находится. Ну как-то так к нам пренебрежительно отнеслись. И мы что-то здесь... Ну, да.
2: А что было за...
4: Ну мы такие сразу после школы вообще, да, мы решили, что вот мы, значит, устроимся.
2: Рутина!
4: И параллельно будем там, значит, работать.
2: А вам казалось, что это романтично, классно, молоко течет.
4: Ну, мы думали, что можно есть мороженое.
2: Я думаю, что мороженое там, они-то точно его
3: есть. Острожилы, наверное, сказали, нарядились. Придатки себе отморозите здесь в таком виде.
4: Ну, мы просто, ну, вообще юные, не оперившиеся такие, вдвоем пришли, но это было очень смешно. Я помню вот эти вот лица, на нас так смотрели, странно очень. Короче говоря, в общем, мы решили, что в другой раз.
3: Я помню мою первую работу курьером в компании «Резинотехника». И я сначала возил просто документы по Москве, а потом такая официальная работа. А потом мне потихонечку начали нагружать один пакет, второй пакет, сумку, сумка и рюкзак. И я таскал все эти пробники, и потом уже и не пробники. Только что ленту конвейерную мне не заставляли везти куда-то из точки А в точку Б. И помню, что у меня был оплачиваемый обед.
2: Подожди,
3: возле офиса.
2: Ты стоял у истоков курьерства, получается.
3: Нет, какие истоки? Это был 2001 год, уже там все развито было. И я просто помню, что у меня была какая-то зарплата минимальная, ну там она была фиксированная зарплата, не за каждую поездку, а фиксированная. Но возле офиса была палатка, это Стардокс, и мне положено был обед, это рулли. Вот
2: рулли, это рулли, это было, да.
3: Сосиска с порошком.
2: С порошком пюре. Картофельным.
3: И это...
2: Рули был вкусный. Вкусный.
3: Да.
2: Сейчас вот на заправках
3: вообще не то. Я попробовал тут буквально недавно. Вообще не та история.
2: И извратили все, конечно.
3: 10:41 в Москве.
2: Там был дух какой-то вот этот. Вкус, конечно.
3: Доброе утро.
4: Особенный.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов 48 минут в столице. Ну что, все, очередное утро здесь на нашем радио мы заканчиваем.
2: Да, спасибо вам большое, что были с нами. Александр, твоя история о работе в свингер-клубе, конечно, взбудоражила под конец эфира всех. Саша на протяжении всей своей карьеры рассказывает периодически про это.
3: Да, Александр.
2: Это ни для кого не секрет.
4: Да, это был давно, в 2001 году. Это единственное место, которое приняло меня, когда я приехал в Москву.
2: Больше никуда на работу, Саша.
3: Больше никуда не брали, да?
4: На работу меня никуда не брали, и я.
2: Причем у Саши удивительная карьера. Днем он был поваром в этом же клубе. Раздавал бизнес-ланч, потому что днем он работал, как обычно, кафешка. И туда люди из офисов приходили есть.
3: Так, а вечером?
2: Вечером Сашка этими же руками брал в руки микрофон.
3: Там, вдохновлял людей на подвиги?
4: Ну вот, ну это не подвиг, это театральное было, в общем, действо. Ну ладно, с эротическим уклоном. Ну раньше как бы это все было можно, я не знаю.
2: Да, сейчас за это ругают.
4: Сейчас, наверное, за это ругают, а раньше как бы свободы-то было больше.
2: Спасибо, Александр, за увлекательный рассказ о вашей биографии. Ты очень сильно изменился, конечно. Повзрослел.
4: Ну, и так, естественно, так
2: умнел.
4: И те, кто рядом со мной, они тоже очень сильно изменились. Некоторые, конечно, не меняются.
2: Повзрослел.
4: Но внешние очень.
3: Меняются все.
2: Берегите себя.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Система ПВО Министерства обороны отразила очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил Сергей Собянин, минувшей ночью и утром были уничтожены более десятка ВПЛА, летевших на Москву. Мэр столицы также провел статистику по сбитым дронам за прошедший месяц. По его данным, за период с 1 августа по 1 сентября в сторону московского региона летели 8670 дронов. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, уточнил Собянин. Необычное ЧП произошло на Киевском шоссе. На 23-м километре автомагистрали в районе метро Саларьево в отбойнике застрял лось. По предварительной информации, его сбила машина, после чего лось оказался между полосами движения. На место прибыли спасатели, но самостоятельно помочь сахатому они не смогли. На место прибыли ветеринары. Уточняется, что лося пришлось временно усыпить, чтобы безопасно освободить и оказать ему помощь. Движение транспорта на Киевском шоссе затруднено. Сервисом оплаты проезда по биометрии в Москве воспользовались почти 225 миллионов раз, из них более 6,5 миллионов. Это пассажиры с правом на льготный и бесплатный проезд. Как напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов, в настоящее время технология работает на всех турникетах, всех станций метро и МЦК, аэроэкспрессе и речных регулярных маршрутах. До конца года возможность оплаты по биометрии заработает на всех МЦД. Участниками двух ночей в поликлинике стали более 20 тысяч человек. Почти все из них – это молодые люди, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что акции прошли 22 и 29 августа. Медицинские команды сформировали из желающих принять участие в проекте. Как отметила Ракова, для самих специалистов акция стала возможностью обсудить профилактику с пациентами в свободной и доброжелательной атмосфере. Ночь в поликлинике проходила с 8 вечера до полуночи в 10 городских поликлиниках. Московская международная книжная ярмарка открылась в гостином дворе. Она продолжит свою работу до конца воскресенья. Как рассказала НСН программный директор ярмарки Татьяна Восковская, событие заинтересует и взрослых, и детей, так как параллельно будет работать и международная детская книжная ярмарка. Посетители встретятся со знаменитыми российскими и зарубежными писателями, поучаствуют в лекциях и мастер-классах. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Китай. Стенд гостей из Поднебесной займет одно из центральных мест мероприятия, сказал Восковская. Она также отметила, что всего на ярмарке представлены более 300 издательств из России и 11 стран мира. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: На премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио.

0: Наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
4: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Киевской области. Как сообщили в Минобороны, склад и логистический центр «Stellar Jet» располагался в районе населенного пункта Вишневое. Кадры объективного контроля подтвердили нанесение удара с применением БПЛА «Герань». В результате цель поражена, говорится в сообщении. Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации. Росавиация работает в тесном контакте со спецслужбами и Минобороны. Об этом, общаясь с журналистами на Восточном экономическом форуме, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Как передает Собкор НСН, комментируя угрозы Владимира Зеленского российским авиакомпаниям во внутреннем воздушном пространстве, министр подчеркнул, что Россия не допустит каких-то значимых перерывов в работе гражданской авиации. Также Никитин отметил, что временные ограничения в аэропортах могут вводиться, потому что приоритетом остается безопасность полетов. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг сообщение западных СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ США Джоном Рэдклиффом. «Таких планов не было», — сказал Ушаков, отметив, что глава ЦРУ встречался с руководством российского разведывательного сообщества. Ушаков подчеркнул, что беседы носили конфиденциальный и строго официальный характер. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. Рекордная партия запрещенных наркотических веществ изъята в Новгородской области. Сотрудники полиции задержали 6 человек, которые под руководством анонимных кураторов производили синтетические наркотики в двух лабораториях. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъято более тонны готовой продукции, а также 240 килограммов прекурсоров и свыше 10 тонн реактивов. Еще более 14 тысяч литров изъятых веществ находятся на экспертизе. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа на предстоящий эпидемический сезон. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по рекомендации международных экспертов в этом году заменены все 3 компонента вакцины. Ее поставки в регион уже начинаются. Попова подчеркнула, что население страны вакцинируется исключительно российскими вакцинами с очень хорошим антигенным уровнем, наполнение которых эффективно формирует иммунитет. Более 2,5 миллиона избирателей уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Как сообщила председатель Центра избиркома России Элла Памфилова, около 10 тысяч избирателей из 12 регионов страны уже проголосовали досрочно. Голосование проводится на избирательных участках в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.
6: За окошком месяца май,

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, и друзья, и Алиса Михайловна тоже здравствуйте.
1: Второй учебный день активизирован. И, даже интересно, через сколько первоклассники пойдут, что поймут, что их надули.
2: Да. На самом деле, вот мне кажется, когда мы ходили в школу, в конце августа месяца у тебя был такой зуд определенный. Тебе хотелось уже прийти, тебе хотелось видеть друзей, одноклассников, какой-то движухи, потому что бабушка и там Быренька, топой лови жуков колорадских, такие вот вещи не самые приятные были. Но потом, мне кажется, дня через два все это дело проходило, и наступали обычные будни. Будни, рутина, домашние задания и так далее. Ты думаешь, боже мой, еще 9 месяцев все это дело тащить, понимаешь?
1: 9 месяцев? А ты знал, что сейчас дети учатся не 10, а 11 лет?
2: Ну,
1: именно лет.
2: Лет. А я про месяцев, 9 месяцев мы же учим, 9 же мы учимся. 3 весны, 3 зимы и 3 осени. Все верно, да. Вот, а так, да, я уже слышал такое дело. Зачем, непонятно, мы вроде за 10 успевали все, и вроде бы и не тупыми выросли. Короче, школьники и студенты и прочие, особенно учителя, держитесь, будни наступили. Так, Алиса Михайловна, об чем поговорим в этом части? Давайте.
1: Давайте поговорим вот о чем. Есть огромное количество способов назвать свое имя, не называя оного непосредственно вслух. Например, когда ко мне обращаются, естественно, что чаще всего дальше говорят либо мегафон у меня, либо говорят...
2: Я с этого и начал беседу с тобой.
1: Да,
2: я вообще думал, что я самый оригинальный.
1: Все так думают. Абсолютно все думают, что они дико страшно оригинальны в этом. Вот. Или, например, мой прекрасный соведущий может свое имя обозначить как «позвони маме», потому что, помните, была такая социальная реклама «Дима,
2: по-моему,
1: позвони
2: помаши маме ручкой».
1: «Помаши маме».
2: Там, по-моему, стоял солдат возле мавзолея. Дима, помаши маме ручкой, по-моему. Да, так. Сейчас нам наши слушатели, которые помнят все, любая энциклопедия тихонечко курит сама себя в углу, потому что наши знают гораздо больше.
1: Так. Да, Дима, помаши. Ты прав. Дима, помаши рукой маме.
2: Рукой маме, да. Я помню, потому что в школу я после выхода этой рекламы не мог зайти. Я это не помню, школа это была или институт уже, просто невозможно было. Это то же самое, как «Звезда моя, почему вы целуетесь?» Это мой последний русский шевалье.
1: Почему?
2: В смысле, почему? Она просто потому, что целовалась. Это Анастасия Ягужинская из «Города Марина вперед». «Звезда моя, почему вы целуетесь?» И все. И наша учительница в школе, Анастасия Васильевна, я выключу эту бациллу, бросающую через эфир. Все, она потом бедной была, понимаешь? Очень-очень бедной была, потому что мы «Звезда моя, почему вы целуетесь?» Она сейчас как дом вам. Очень классная была учительница, очень хорошая. Так, друзья, давайте. Попробуйте назвать свое имя, не называя его, но так, чтобы было понятно...
1: Чтобы мы его угадали.
2: Да. Либо это мемы, либо какие-то там, в общем, лексические конструкты. Присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца лета назови промокод «Оливье» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей и получи 10 порций салата в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН, 125-02-30-530, Уфа. Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44. 433.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено время.
7: Знаете ли вы?
8: Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас ваши имена, но не называя ваших имен. И огромное количество сообщений.
2: Все,
1: мы
2: все поняли,
1: получили. Да? Да. Привет, дорогие наши. Мое имя — это Царь, Многоточие и 300 спартанцев. Могу предположить, что вы Леонид.
2: А, да, точно. Я же там вот, да, я не видел этот фильм. Так, привет, меня зовут...
1: фильм? Это Фермопильское сражение. Причем тут фильм?
2: Я тоже
1: не видела.
2: Да, не важно. Меня зовут ты Царица.
1: Что Царица?
2: Все. Меня зовут три точки Царица. Какая Царица?
1: Хороший вопрос.
2: Хороший вопрос. Так, давайте другой какой-нибудь вещи, пока что непонятно.
1: Вместо имени я скажу 14 февраля. Валентин вас зовут.
2: Хорошо, кстати, да, очень хорошо стало понятно сразу же. Так, погнали дальше. Доброго дня, а я кудесница Леса.
1: Олеся.
2: Олеся, классно.
1: Так. Разлить масло и галочка, типа, выполнена. Аннушка.
2: Аннушка, да. Так, где твоя улыбка?
1: Мишка, где твоя улыбка?
2: Хорошо.
1: Вот смотри, задачка со звездочкой. Многоточие, на коне катался, руки-ноги поломал, без остался. Вот кто на коне катался?
2: Не знаю.
1: Вот не сильно ему, да? Так, хорошо, я это закрепляю, нам нужен будет ответ на это. Царица Тамара нам тут пишут.
2: Царица Тамара. Все, поняли. Вот смотрите, вновь про масло пролитое. Есть такое дело. Дальше.
1: Так надо было вам не Царица Тамара, а Тома Тома, выходи из дома. Вот это мы бы с Митенькой как...
2: Думаешь?
1: Да.
2: Нет, давайте все-таки Царица Тамара, потому что мне это как-то больше нравится.
1: Да,
2: пусть нас слушает Царица Тамара.
1: Ты не отгадал!
2: Ну что? И Людмила. Значит, Руслан. Значит, здесь Руслан. Все.
1: Хорошо. Кожемяка. Никита.
2: Никита. А, правильно. Никита, да.
1: Все любят мамбу. И Сережа тоже.
2: Ну
1: там,
2: да.
1: Кстати, Коля любит мамбу, там кто-то еще.
2: Там что-то перечень, да. Вы кто? Вы из этого перечня кто из любителей мамбы? Вновь, где твоя улыбка от Михаила пришла? Пришло.
1: То не рожа, то... Ну, конечно, Сережа.
2: Долгорукий.
1: Юрий.
2: Ну, либо князь. А почему?
1: Митя.
2: Нормально.
1: Вот тут нам задают вопрос. А хоть один Эдик написал? Пока еще не видели.
2: Ну, почему? Там можно было Асадова вспомнить, к примеру. И там много вообще Эдуардов.
1: Реклама бульонных кубиков. Бланка Бульбуль.
2: Да, Бланка Бульбуль. Курица.
1: Галина в переводе с испанского означает курица.
2: С латыни.
1: Ну, какая разница? Это все романская группа языков.
2: Я когда это выяснил, своей бабушке сказал, которую звали Галина Александровна, и она такая сказала: спасибо тебе, Димочка, спасибо тебе.
1: Мое имя Красносолнышко. Владимир.
2: Владимир, да. Не хочу хватать, но есть у меня что-то от Онегина. А, хвастаться, скорее всего, но есть у меня что-то от Онегина. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, привет вам большое.
1: Вот двойка нам с тобой с плюсом. Это Андрей Воробей на коне катался, руки-ноги поломал. Без коня, оказывается, он остался, а не без того, о чем мы с тобой подумали.
2: А мы еще думали?
1: Мы
2: думали. Боцман и попугай. Помнишь, мультик такой был, кукольный?
1: Нет.
2: Мало у нас было прикольных кукольных мультиков, они чаще всего были какие-то очень странные. Вот, а тут Рома, там попугай говорил. Да, было.
1: Мое имя – литературный жанр. Ну, тут либо роман, либо элегия.
2: О, как. А вы мальчик или девочка? Если мальчик, то будьте элегией, пожалуйста. Итак, друзья, пожалуйста, назовите свое имя, не называя его, используя какие-то всем известные уже конструкции лексические, либо мемы, либо какие-то афоризмы, либо названия книг. Ну, вы уже поняли. Пожалуйста, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X Consulting Group 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Да что за проблема?
13: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А ты вообще понимаешь сейчас, Алиса Михайловна, что ты нам, в принципе, сделала такую задачу, что мы сейчас будем отгадывать.
2: Ну, так.
1: Что мы как бы...
2: Все любят поиздеваться над ведущими.
1: Да, погнали. Мы вас просили, друзья, назвать ваше имя, не называя его. Собственно, используя какие-то всем известные афоризмы, конструкты, лексические и так далее. Короче, вы поняли. Все, давайте погнали.
2: Короче, сейчас будем угадывать. Количество огромное. Когда говорю свою фамилию, спрашивают, заряжаю ли я воду.
1: Алан? Чумак, да. Так, тезка Пушкина по имени отчеству, ну здесь понятно. Хорошо, Александр Сергеевич. Хмуриться не надо.
2: Лада,
1: молодцом. Дальше, у меня все очень просто. Я, тезка первого космонавта в мире. Юрий.
2: Да. Для меня танцует минуэт, если танцоры просят, чтобы я с ними поговорила. Ну-ка.
1: Ольга, по-моему.
2: Ольга?
1: По-моему, Ольга,
2: слушайте. Да, поговори со мной, Ольга.
1: Не,
2: это разные песни. Это разные песни.
1: Да, это вот...
2: И просят, чтобы я с ними поговорила.
1: А, все, понял, да. Угу. Так, хорошо.
2: Драная коленка пишет нам. Ленка?
1: Ленка, драная коленка. Битая коленка. Нафаня, сундук со сказками украли.
2: Нафаня?
1: Ну, это Нафаня, это как бы, друг, второй домовой, а его звали домовенок.
2: Кузьма,
1: да.
2: Я понимаю. Угу. А я один из трех утренников, но не Игорь, но тоже мужчина. Да вы Александр, видимо.
1: Мой компас земной, надежда.
2: Я к вам пишу, чего же более, что я еще могу сказать.
1: Ой, Татьяна. Да. Пьюрия.
2: Юлия.
1: Юлия Пьюрия, да. Магулия, Магнолия, да, Монголия, да.
2: Первая часть имени нота, вторая часть имени часть тела. Си, рожа.
1: А, во как.
2: Или ми, нога.
1: Подождите, а вот он же Гоша, он же Жора, он же Гагарин, то есть я. А что, разве Юра у нас зовут Жора и Гоша?
2: Нет, Георгия зовут Жора и Гоша обычно.
1: Да, поэтому он же как... Может быть, кто-то так. Так, ладно.
2: Знаменитый победоносец Георгий. Мое имя в песне. У Соколовой день рождения, ей сегодня 30 лет. Конечно, Цветка Соколова.
1: Девочки на празднике соберутся в круг.
2: Бог виноделия пишет.
1: Да, подожди. Давайте.
2: Девочки, ну так Любочка.
1: Все, умница. Так.
2: Бог виноделия. Ну, Бахус.
1: Подожди,
2: мне интересно, как это вас реально Бахус зовут?
1: Бог виноделия.
2: А как еще этого греческого как звали? Бахус это... Нет, Бахус это греческий. А как звали этого? Вакх? А римского как звали?
1: Не помню.
2: Вот и я не помню.
1: Дионис.
2: Дионис,
1: да.
2: А, Дионис, да.
1: Ну, может быть такое, да. А вот смотрите, так, собрался, разобрался. Это всем известный мем, как Гагарин. Кстати, по-моему, ему уже лет 20, этому мем. Это блестяще совершенно, с детьми не посмотришь, но мальчишка вообще, конечно, фантастический там. Вот, а я не помню, как его зовут там.
2: Не знаю.
1: Я вот не помню, вообще не помню, так же давно было.
2: Угу. Я просто святая, но могу изжечь вашу деревню. Это Ольга.
1: Да, кстати.
2: Часовню тоже я развалил. Это Шурик.
1: Угу.
2: Здравствуйте, душнилки, а я как Пушкин, только фамилия другой. Видимо, вы Александр Сергеевич.
1: Легкое удивление от шестой ноты.
2: Легкое
1: удивление от шестой ноты.
2: Шестая нота у нас с ля.
1: Ля.
2: Ну, смотря в каком звукоряде, если...
1: Ну, берем, да.
2: Допустим, это до мажор. Если это до мажор, то шестая нота — это ля. Или секста.
1: Господи, как же вы делаете...
2: Легкое удивление.
1: Не вошел.
2: Ах-ля!
1: Оля! Вообще! Ах-ля, не надо. Доброго дня, ведущий, я в общем, прекрасная. Правда, родные до сих пор зовут меня Шоколадкой.
2: Вечер добрый, вечный
1: город. Подожди, я кто Аленка? Вообще прекрасно? А, Аленка прекрасна. А, все. А, да, точно, умничка, да, все, спасибо. А то что-то я туплю.
2: Вечер добрый, вечный город. Ныне Стамбул, Константинополь. Вы, видимо, Константин.
1: Привет, когда называют имя отчества, сразу слышу реакцию, как Ахматова. Анна Андреевна, понятно.
2: Меня зовут... Не улетай, не исчезай. Вас зовут Лиза.
1: Мне надо выйти.
2: Витя.
1: Виктор, привет вам большое. Верим, любовь, надежда и вера. Настало твое время. Верим, любовь, надежда и вера. Не знаю.
2: Ну и мать их София, может быть.
1: Так? А, может быть.
2: Здравствуйте, дневнички. А у меня веселое имя. Шпулька. Увлекался раньше шитьем. Кастрюлька, потому что крышечка часто съезжает. А если на клавиатуре первую букву имени заменить на соседствующую Б, то будет ругательство. Пишет нам, очевидно, Юлия.
1: Юлька. Юлька пишет, да. Да тут 9 столько раз с вашим именем подставлял.
2: Мое имя строчка из любимой песни. Спасибо. Я давно так не... От всех нас Шарова великий респект. Видимо, Артем нам пишет. Да.
1: Итак, друзья, пожалуйста, назовите свое имя, не называя его. Используйте различные песни, литературные произведения, конечно, просто конечно. Какие-то мемы и так далее. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И почти 200 сообщений от наших слушателей.
2: Да, да, да, да. А вот смотрите, майонез, калия, имя кулинара.
1: Не знаю.
2: Майонез. Мы же вызвали майонез. Я?
1: Оливер?
2: Ну, нет, нет. Ну, Оливер, это что? А, так, я могу лежать на газоне и кидать кошельки на веревочках, а меня не видно. Опаньки, опаньки, опаньки.
1: Да, вот у меня вообще, вот, ну, вот у меня просто ноль вариантов.
2: У меня тоже, давайте, номер 7938, спасайте нас, выручайте, кто.
1: Закрепляй, чтобы мы потом нашли.
2: Хорошо, готово.
1: Так, Сбарская, Дубовицкая, Регина.
2: Регина. Всем привет, у меня все очень легко. Одна из областей в древней Персии и самая популярная хорошая девочка. Та-та-та-та в доме напротив живет.
1: Нам прислали разгадку по поводу кошельков на веревочках. Mm-hmm. Это Гена.
2: А, Гена.
1: Крокодил лежит в траве.
2: Точно. Ага. Все, а, все, поняли, поняли.
1: Хорошая девочка Лида, конечно, да, же, да, да, на да, Лидия, улице да. нашей mm-hmm. что-то там mm-hmm. живет. А, так, эх, горевала в тоске я. Вот откуда это?
2: Не помню.
1: Вот и я не помню.
2: Не помню. И на нас бывает старуха. Так, у Светки Соколовой, да-да-да-да-да, здесь есть. Масло уже разлила, Аннушка тоже есть.
1: Я люблю тебя, что мне так необходимо, пишет нам Черникова, хотел сказать. Дима, это Дима, конечно.
2: Да. Так, Ломанов принес кабачок, как обещал, тут у нас спрашивают не по теме. Да нет еще, он что-то зажулил как-то вообще-то, задно ему все.
1: Да подожди, он еще не приехал. Mm. Он же вечером приедет.
2: А, хорошо. Да.
1: Советский одеколон «Мой тезка».
2: Саша.
1: Шипр.
2: Саша, Шипр, конечно. Ну, я вообще не знаю, что вы там пили. Вот, а так все Саша был. Вот.
1: Стою под горою. Ну, скорее всего, это... Подожди, там дед под золой торговал под горой. А вы, скорее всего, стоите над горой. Скорее всего, вы Алеша.
2: О, это очень красивая песня. Так, о, это боль. Стоит только представиться, и сразу же две реакции. Ты что, в этом месяце родилась? Ну и типа Плесецкая? Майя, да?
1: Да, наверное. Mm-hmm. Давай, да нет, червонец, точно. Пожалуйста, газовый керосинка покупать буду. Кто это говорил?
2: Ой, Василий Абдулаевич, по-моему, так его звали. Нет, да.
1: Василий, да.
2: Да, это джентльмены удачи, но, по-моему, Василий звали, не помню, могу ошибаться, 100 лет уже не видел.
1: Утоли мои печали, ну, конечно же, это Натали, прям несколько человек это написали. Потом с детства Суром Маша, хотя там побывал только в этом году. Хотя, скорее всего, побывала, потому что Маша Сурал Маша, конечно же.
2: А, то ли девочка, то ли видение, или кукла, это не плачь. Маша, да, наверное? То ли
1: Даша.
2: Даша?
1: По-моему, зовут ее Даша, конечно.
2: А, все,
1: вот
2: Даша. Все, окей, хорошо. Ну, какой ты молодец, знаешь. Репертуар. Так, добрый день, много способов. Так, Попович стоит под горой в Болгарии. Ну, в общем, да, Софья.
1: Над горой, да.
2: Алешка, Софья, Алешка. Вот, Алеша Попович и да.
1: А, так, и мое имя, как в песне «Лунная поляна», «Ночь, как день светла», «Спи, моя Светлана», конечно же, «Спи, как я спала».
2: Вовка нам тут пишет из 39-го царства.
1: Угу, мой герой такой? Сказал, я тебя породил, я тебя и убью.
2: А я постоянно...
1: Подожди, а кто это?
2: Я тебя проделал, я тебя убью.
1: Это Тарас.
2: Тарас Бульба, да.
1: Я путаю вас,
2: Бульба. А я постоянный. Здравствуйте, дневники. Константин, скорее всего. Угу.
1: А мое имя это из одного мема. Че ты я очкую? Славик, не очкуй.
2: Любовь, надежда и вера – это Валера. А, да? Не знал. Угу.
1: А еще нам тут писали, что кто-то там от муки и от боли. Конечно, это Анатолий. Только я потеряла, где ваше сообщение. В общем, Анатолий.
2: А мое имя – фильм ужасов 2009 года с Маратом Башаровым в главной роли.
1: Ой,
2: семейная жизнь, что ли, в принципе?
1: Мое имя – семейная жизнь.
2: Да. Так, с причала рыбачил апостол Андрей нам написал.
1: Привет, я покойник, на которого всем, ну, пофигу. Скорее всего, Максим вас зовут.
2: Почему?
1: Ну, потому что сдох Максим и их.
2: А, да, не знал. Ладно,
1: ты не
2: вообще.
1: Знал эту поговорку?
2: Не-не-не.
1: О, боже.
2: А
1: я на шее, пишет
2: космос.
1: Нам Анна, видимо. Стас.
2: Стас, да. Так, здравствуйте, любимая юбочка из плюша.
1: Ксюша. Ксюша, да. Дядя, подстриги меня под нолик. Толик.
2: Толик, косолапый Михаил.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На плюс. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша. Наша. Наша. Сделано в России.

три позади.

Минут 40.

Построить здесь новый мир.

0: тебе, дорогие друзья.
1: Ну что, еще несколько...
0: Хочешь?
1: Нужно вот-вот-вот. Я что-то...
0: Так, ну, ты еще 300.
1: 300. Смотри, мне как раз теперь я упутываюсь, поскольку немножко мое с контролем. А другой день вот такая песня, ты наставишь мужа Рожков.
0: Тупи, Рожков!
1: А, актер. Ну, да, все, я вот так подумал. Сашки, привет. Так, это так же свой лапалай. Хорошо. Мы здесь сейчас никого не угадаем. Разбила панда, почему городу вкусняшек и молчит. Вы, блядь, догадайтесь, это...

Обязательно тебе покажут на корпоративном выступлении и так далее и тому подобное. Никогда в жизни

0: Наша реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
1: Максидом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывай эти возможности. Умножайте доход.
8: Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.
10: Знаете ли вы?
11: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ваша история, как вы что-то делали, папа, что из-за того? Блестящая абсолютная история, вот так, как она написана. Привет, работаю по танкам. Достал пригласительный на поле детства обмена котенка.
0: Так.
1: Замечательно.
2: Пятого, пятого, да, полного, пожалуйста.

шагает вперед, а путь ему течет. Скалы зовут прогулку. Здесь становится опасно. Сам ожидаться на меньше уже невозможно. Если путешествие, то там

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем, что вы интересненького делали по бартеру и чем это для вас закончилось. Какой это был вообще бартер, чем обернулась, вдруг какая-то есть интересная история.
2: Поехали.
1: Прекрасная история, смотри.
2: Давайте.
1: Короткая, емкая. За тарелку супа заделал ребенка. На этом бартер закончился.
2: Да подождите еще пока. Здравствуйте, драгоценная Митя и космическая Алиса. Здравствуйте. Я, например, помогал другу копать яму под гараж, чтобы он научил меня играть на гитаре. Ну, короче, не получилось. Тут несколько слов, и одно из них самое цензурное – это гаденыш.
1: Ну, тут еще козлина есть.
2: Подождите еще пока. Готовил знакомым шашлыки за так, спасибо. Пел чуваку в караоке Владимирский Централ за 2 литра стаута и стейк. Достал. Козлина. Делал девушке мелкий ремонт авто на дороге за поцелуй. Я не просил оплаты.
1: Ведь вопрос, какой поцелуй? Ведь чем выше любовь, как говорится, тем ниже поцелуй.
2: Да.
1: Делала рекламу для конного клуба несколько лет назад в обмен катания на лошади. До сих пор все скачу на ней в своей голове. Так подождите.
2: Ну нет, смысле, конечно, кинули
1: фантазий?
2: Ее. Конечно. Облака белогривые лошадки. Работаю поваром и на работе перед Новым годом по бартеру разделывал коллегам форель, подготавливал для засолки. А благодарили кто чем мог, кто огненной водой, кто конфетами для детей.
1: Здравствуйте, Дима и Алиса. В конце 90-х ставил решетки и металлические двери на похоронную контору. Блин, хочется пошутить.
2: Не надо.
1: Ладно.
2: Не надо.
1: По окончании работ браток сказал мне, что денег нет, и предложил трубу Моторола. Забрал, продал, еще и в наваре остался, пишет нам дядя Вова из Челябинска.
2: Ну и правильно. Наши привет, работаю в бизнес-такси. Знакомый, в общем, попросил встретить человека по тарифу. Встретил, плату не взял, просил встречно покормить кота, пока я в отпуске. Вот он 5 раз приезжал, кормил моего кота, благо живем рядом. Ну, вот бартер,
1: кот,
2: бартер.
1: Это святое. Любой человек, находящийся рядом с котом, должен бросить все и служить коту. Это еще древние египтяне сказали.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот зачем? Вот зачем вы нам написали, значит? Перекопал огород, получил за это ящик картошки, пока шел домой, картошку поменял на сало, сало на рыбу копченую, рыбу на велик. Нифига вот себе. Я бы остановилась на копченой рыбе, и из-за вас мы теперь с Митей хотим копченой рыбы. Спасибо, блин, большое.
2: Да, нам нельзя, мы уже Алиса старая. А вот, что? Может потом лицо оттечь, а ей
1: стечь.
2: Работать. Стечь, вспухнуть, увеличиться в размерах, да, такое.
1: Да,
2: нет. Так что спасибо вам большое.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия, Олег Виноградов. Здравствуйте. Работа по обеспечению безопасности российских НПЗ усилена. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, бизнес ответственно относится к защите энергетических объектов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов на фоне участившихся атак. В соответствии с моделью угроз, бизнес обеспечивает защиту объектов с точки зрения пассивной защиты, а также взаимодействует вместе с Министерством обороны и Росгвардией по обеспечению необходимыми средствами, которые дают возможность защищать объекты, пояснил Новак. Турция готова сделать все возможное для мирного урегулирования конфликта на Украине. Как заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, Турция занимается мирным урегулированием конфликтов в регионе. По словам турецкого лидера, об этом он заявил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Бишкеке. «Мы хотим, чтобы мирный процесс между Россией и Украиной начался как можно скорее и чтобы воцарился мир», — сказал Эрдоган журналистам по возвращении на родину. Президент России посетил морской вокзал во Владивостоке. Там он осмотрел один из самых современных рыболовных траулеров в мире – «Капитан Юнак». Владимиру Путину показали столовую траулера, медицинский кабинет, стандартную каюту с санкабиной. На мостике капитан рассказал гостю об особенностях работы современного рыболовецкого судна. Например, о том, что с помощью гидролокатора косяки рыбы обнаруживаются на глубинах порядка полукилометра, после чего идет вылов и обработка продукции. Общие результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва будут подведены не позднее 5 октября. Об этом заявил зампред Центра избиркома страны Николай Булаев. Он напомнил о том, что результаты выборов по Федеральному избирательному округу будут определены на основании данных протоколов окружных избирательных комиссий, а также зарубежные территориальные избирательные комиссии и ТИК города Байконура. По словам Булаева, затем общие результаты голосования установят на основании протокола и решения Центра избиркома о результатах выборов по федеральному округу, а также протоколов и решений окружных избиркомов о результатах по одномандатным округам. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году там впервые сели за парты 20 первоклассников. Детский омбудсмен отметила важность того, что у них есть возможность учиться в условиях стационара. Она пожелала детям интересных открытий, хороших друзей и как можно больше поводов для радости. Открытая в Национальном медицинском центре госпитальная школа работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Пятница Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, а я что-то, вот, знаете, поняла, что мы вчера обсуждали с вами школу и 1 сентября, а мы не обсудили главное. Вообще, что в мемах-то очень много обсуждается. Сейчас мемы. А как вы выбираете школу?

0: Зима, лето, ну, летом мы, конечно, не ходили, неважно. Вот, я шел до школы ровно 2.5 минуты.
1: А, ну, так это вообще ерунда.
0: У меня весь город можно было пройти от края в край за 15. Это все теми же детскими 7-летними шагами, понимаешь? Поэтому 2 минуты, это было уже, это прям прилично. Это нужно было дорогу перейти, между прочим.
1: 2.5 минуты, это четверть города, ну, почти.
0: Абсолютно, почти. Конечно. Ну, вот, так что никто никогда вообще, никто не контролировал. Плюс мама работала, еще ее родители тоже работали.
1: Подожди, школа же устроена таким образом, что ты сдаешь ребенка в 8.30, и к 9 ты должен успевать на работу. Логика такая.
0: Мамина работа находилась в соседнем здании, поэтому, в принципе, мама...
1: В соседнем здании от школы или от дома?
0: Вот сложный вопрос, потому что и там посерединке было бы, понимаешь? То есть это вот, ну вот у нас очень маленький поселок. Поселок Химик, город Авдеевка, там вообще, там, о чем ты говоришь? Там, ну, все, вот там пить, все. И Тополь. И Тополь, да, и, в общем-то, поля, да. Поэтому, не-не-не, сами бегали.
1: Так, ну в моем случае, значит, училась я немножечко, ну, как бы это все было в пределах одного топографического района, но тем не менее, это Приморский район Санкт-Петербурга. Кто знает, тот знает, это 5-я часть города, самый большой район города.
0: И у вас нет мостов, разводящихся там?
1: Нет, слава тебе, Господи, у нас нет мостов, но у нас другая проблема. У нас, значит, очень долгое время был железнодорожный переезд между Черной речкой и Пионерской, и не было никаких других альтернативных дорог. И кому надо было вот в тот район с Черной речки на Пионерскую, мы, значит, если закрыли переезд, и мы стоим и пропускаем поезд, то мы стоим и пропускаем поезд.
0: И все.
1: А поезда в те времена шли не то чтобы не по расписанию, но как будто бы не всегда попадали одновременно автобус и... Вот, как будто они не всегда вот...
0: Ну, не было еще такой логистики, сейчас в Москве. Да, когда ты делаешь кучу пересадок, шунь-шунь-шунь, и ты уже доехал. Да?
1: Дело даже не в пересадках, а в том, что ты сейчас смотришь даже в онлайн-приложении на карте, где твой автобус, через сколько он подъедет, и ты четко знаешь, что он минуту в минуту будет на остановке. Это, конечно, что-то уникальное. А там и ни электрички не были минуту в минуту, ни автобусы не были минуту в минуту. Понятно, что временами приходилось, хотя ты ехал как бы на одном и том же автобусе, но временами ты стоял на переезде. Ну, не суть. Ехать мне, значит, было с улицы Новосибирской до улицы Богатырской, пересечения с Серебристым, примерно вот тот район.
0: Что у вас все через «их» там? Серебристый,
1: Петербургской.
0: Все, вопрос снимается.
1: Петербургской нейминг улиц.
0: Окей.
1: Да. Вот, и, в общем, занимало это около получаса, может быть, чуть-чуть подольше. Ну, по крайней мере, в моем детском мозгу это было полчаса, но я всегда опаздывала. Вполне вероятно, что это было не полчаса, а побольше.
0: Так я тоже опаздывал, потому что чем ты ближе живешь к нужному месту, ты позже выходишь и всегда опаздываешь. А там то куст классный растет, то нужно с в общем, крапивой подраться, то нужно... Ой, птички какие классные, то там девчонки улыбаются.
1: А зимой-то
0: еще
1: нужно прокатиться по ледовой штуке, а весной-то можно случайно при этом упасть попой в лужу.
0: Да, естественно.
1: Значит, первого 2 класса меня водил папа, а потом я шла пешком до остановки. По-моему, папа меня сажал временами.
0: И все.
1: И дальше сама. А обратно всегда сама ездила. Причем, если у меня, например, стык начинался с музыкалкой или какие-нибудь танцы, то, соответственно, вся дальнейшая логистика перемещения была самостоятельная. То есть с 3 класса, с 9 лет я полностью сама... А
0: поэтому
1: потом стало больше автобусов. Потом стало больше автобусов. Потом я открыла для себя чудо-метро. Да.
0: Так, друзья, давайте. Тема, в принципе, ясна. Как вы добирались до школы в вашем детстве? Вас водили, сами ходили, как-то там пересаживались. Короче говоря, рассказывайте о своих поездках. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе,

0: Хованский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день. Добрый день. Ну, короче, день-то добрый. Почему еще раз поздороваться? Да, конечно. Спросили мы у вас, ведь совсем заработалась старая. Спросили мы у вас, как вы добирались до школы в своем детстве. Рассказывайте. Привет наилучшим, пишет нам Павел. От парадной до школы шел одну минуту, так как она была во дворе дома. А мама в 60-е годы пешком с одноклассницами 5 километров через поля, лес и речку в соседнюю деревню ходила с 5 по 8 класс.
2: Привет, дневник. Я до школы добирался, просто выйдя из подъезда и зайдя за угол дома. Казалось бы, супер, но было одно «но», и «но» выделено большими буквами. Собственно, говорить, что забыл дома тетрадь с домашним заданием, было бесполезно. Учитель говорил, принесешь на перемене. То есть, если не сделал, попал. Да.
1: Собака домашнее задание съела. Пришлось завести собаку. Из Великого Новгорода. Ездила в гимназию на автобусе с пересадками на другую сторону города. Один раз зимой бежала уже на подходящий автобус, и тут чувствую, что бегу на месте. А потом начала ехать назад, лед под снегом, чтоб его. Мимо бежал парень, я вытянула руку и тихо проскулила. Он головой туда, сюда, но быстро схватил меня, и мы оба успели сесть на автобус. До сих пор это помню. Спасибо ему.
2: Классно. В старших классах я ходила в новую школу пешком 45 минут, и дорога шла через старое кладбище. Норм, пишет нам наша слушательница.
1: А что, тихо, романтично.
2: Да, люди как люди.
1: Мне до школы было идти минут 15, младшему брату 30-40 минут. Жили вместе, учились в одной школе. Это коротко о том, почему мальчики, да.
2: Добрый день, душнилки. В школу никто не водил, но беда по дороге в школу был зал игровых автоматов. Тот самый с морским боем, многими другими автоматами за 15 копеек. Как часто до школы не доходили ноги, мальчик Андрей нам пишет.
1: А почему по пути в школу, а не из школы? Вот у меня вопрос.
2: Потому что ты идешь из дома, и они по пути в школу.
1: А почему зал игровых автоматов открывался в 8 утра?
2: Я вообще не уверен, что они там... Ну, у нас же были еще вторые смены. Это, может быть, у вас не было, а мы еще из двух учились.
1: Было в классе, да.
2: Да, очень странно. А у нас, кстати, очень быстро темнело. У нас ровно в 4 часа дня зимой. Все, спокойной ночи. И ты утром просыпаешься, еще темно. Потом ты в школе сидишь, солнце не видишь, выходишь, уже темно. Очень странно.
1: А питерская осень-зима, расскажи мне, пожалуйста, когда в 12 часов более-менее там хоть какое-то серенькое небо начинается, а не черненькое. А когда ты в 3 часа дня выходишь из школы, уже все, темень, глаз.
2: У вас полярный день есть, все.
1: Это полярная ночь. Зимой полярная ночь.
2: А, ну не ладно.
1: Привет, душнилки. В школу родители водили один раз на 1 сентября в первый класс. Потом сам через забор перерез, 3 минуты, вышел через калитку в школу. А обходить 15 минут долго, пишет ролик из СПБ.
2: Абсолютно, да. Итак, друзья, как вы добирались в школу? Вспоминайте, рассказывайте через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какое время года терпеть не может Антон Завьялов и к чему призывают The Hatters в новом сингле. Антон Завьялов представил новый сингл «Чистосердечное». Это уже третья сольная работа музыканта. Он называет ее «признанием в нелюбви к осени», которая каждый год забирает его любимое лето. В основе композиции воспоминания о детстве и юности, связанные с теплыми месяцами, надеждами и ощущением свободы.

контексте нового сингла особенно ироничным оказывается тот факт, что Антон Завьялов родился 1 сентября. Кстати, поздравляю музыканта с прошедшим днем рождения. The Hatters выпустили новый сингл «Тупо лежать». Музыканты предлагают хотя бы на один день забыть о делах и устроить настоящий комендантский день. Без работы, без обязательств и без планов. Зато с отдыхом и весельем. Юрий Музыченко призывает взять себя в руки и позволить себе ничего не делать целый день. Впрочем, под новый трек сделать это вряд ли получится. Он получился очень энергичным и задорным.

0: сегодняшним.
1: Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Лена. Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting Review 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов государства. Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Михайловна, давай.
2: Обсуждаем, как вы добирались до школы?
1: Как вы ДДД? Если, конечно, вы как бы ДДД до этой школы.
2: Добрый день, пишет там. В школу, ладно. После школы я ходил в бассейн 3 раза в неделю, с 17 до 19.00. Кажется, о, какой счастливый, какой неприятный счастливый человек. Пока в душе набесишься, выходишь в 20 часов, уехать невозможно, как я замерзал на остановке. По 1.5 часа можно было стоять. И это я сейчас понимаю, что лучше пешком шел, дошел бы за это время и не замерз. Но 7-летнему ребенку после 20.00 километров 7 представить не мог.
1: Представляю. Здравствуйте, мои хорошие. В школу я ходил, как сейчас, на работу. Очень любил и люблю ходить на нее. Но особенно любил и люблю ходить обратно.
2: Всем привет. Здравствуйте, самые обожаемые ведущие. Пошел в школу в 92-м году. Иногда учились во вторую смену. До школы было метров 300. Всегда ходил до школы пешком. Сам путь занимал примерно 5-7 минут неспешным шагом. Всем отличного дня. Алексей Яценко пишет нам.
1: Добрый день. Школа была в 5 километрах. Ходил пешком через поле. Потом дорос до велика. И стало быстрее. Зимой было не очень на велике, но я справлялся.
2: Привет, конец 80-х, 3 класс. По дороге в школу была стройка. Естественно, мы, как настоящие пацаны, обязательно должны были туда заглянуть, чтобы прийти на уроки грязными, порванными шишками и ссадинами.
1: Это
2: хорошо,
1: да,
2: что хоть все пришли, слушайте, а?
1: Так, не надо. Не видя пешеходных и светофоров напрямую. Ой.
2: Я жил в 5 минутах от школы, но всегда опаздывал. Ливневая канава шла до самой школы, пока бумажный кораблик спроводишь до адреса, майских жуков переловишь, каштанами покидаешься, ну и прочие неотложные дела.
1: Привет, самый хороший. Мой путь пролегал через... Очень интересно. Сначала проходишь роддом, потом проходишь мимо морга, дальше проходишь больницу, и вуаля, ты подходишь к школе. Красота! Зимой еще интереснее проходить этот путь.
2: Привет, любимые! С 1 класса меня доверили такому же первоклашке Пашке, который жил этажом выше, но, по мнению родителей, был гораздо серьезнее, чем я. Ну да, эти сыновья маминых подруг.
1: Да, конечно.
2: Ходили мы пешком 6 кварталов по частному сектору, а там столько всего интересного. Яблоки, ягоды за заборами, зимой разные горки, снеговики, а еще ж всех собак надо раздразнить, чтобы лаяли вовсю. В общем, по дороге в школу мы с Пашкой хулиганили и почти всегда опаздывали, но всегда было весело. Внимание, подпись. Девочка Танечка, 42 годика.
1: А вот смотрите, тебе тут же пояснили, почему зал с игровыми автоматами был перед школой, а не после. Зал с автоматами был по пути в школу, потому что на обратном пути уже не было 15 копеек, которые мама давала с утра. Понятно тебе.
2: Боже.
1: Все. Так, идти до школы было довольно далеко, но можно было сократить через пролесок. Весной пройти через пролесок было нельзя, так как там разливалась огромная лужа. Вернее, сливались в одну огромную несколько. Так, предприимчивые ребята организовывали перевозку школьников через эту лужу на плотах. Путь сокращался в разы, но периодически плот не выдерживал количество школьников, и все они, изрядно искупавшись, шли домой.
2: Домой?
1: Ты же не пойдешь.
2: Меня заставили. Я один раз подскользнулась. Мы с папой шли через парк места дуэли Пушкина. И там просто стояли огромные лужи. И под лужами был лед. И, естественно, это не упасть невозможно.
1: Понятно,
2: я упала, я была вся мокрая абсолютно. Там, например, по щиколотку, но все равно меня заставили из школы. Как я ходила в школу? Отец был военным, поменял 4 школы. Было и по 40 минут через 2 дороги в Иркутской области, через немецкие красивые улицы в ГДР, и в Монголии минута от дома в военном городке, и в Новосибирске тоже далеко от дома. И до сих пор, вот уже больше 20 лет, я хожу каждый день пешком по деревне в школу учителем.
1: Ой, какая умница. Так, до школы было 15 минут, но очень часто входила в класс со звонком. По утрам мультики смотрела.
2: Здравствуйте, жила в поселке. Из моих рассказов дочки думают, что мы шли в школу с волками и динозаврами. Действительно, зима будто бы была весь учебный год. За ночь тропинки переметала, утром прорабатывали. В дни физры ездили в школу на лыжах. Сейчас вспомнила, очень смешно. Школа где-то 3 километра через больничный неухоженный сквер. Ходили всей толпой, пишет Таня, Иж-45.
1: Так, друзья, а как вы добирались в школу в вашем детстве? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Московская международная книжная ярмарка открылась в 39-й раз. Она начала свою работу в Гостином дворе. В этом году почетный гость ярмарки Китай. Всего в ней примут участие 11 иностранных представителей из Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Турции, Омана, Северной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Будут работать 13 площадок. До 6 сентября ожидается свыше 500 событий. Встречи с авторами, презентации новинок и профессиональные дискуссии. Одновременно пройдет международная детская книжная ярмарка. Сергей Собянин посетил спортивный фестиваль в Лужниках в рамках всероссийского марафона «Сила России». В спортивном городке мэр побывал на катке, роллер-дроме, а также в зоне шахмат. Он отметил, что в начале 2000-х в Москве и по всей стране была мода на нездоровый образ жизни, а в Лужниках и вовсе был рынок. Сейчас, по словам мэра, наоборот, спорт, физическая культура, здоровый образ жизни стали модными благодаря усилиям спортсменов, людей, которые занимаются популяризацией спорта. Власти стараются сделать так, чтобы люди могли заниматься спортом во дворах, парках, скверах, на спортплощадках, набережных. Премьер-министр Михаил Мишустин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев посетили занятия в профильных классах образовательного комплекса «Орбита» в Домодедове. Они поздравили учеников и педагогов с Днем Знаний. Всего в Подмосковье 1 сентября открыли 98 образовательных учреждений. За парты сели более миллиона школьников. Как отметил Воробьев, каждое такое посещение позволяет оценить реализацию программы капремонта и строительства школ, а также педагогов и методики преподавания. Образовательный комплекс «Орбита» создан год назад на базе Востряковского лицея номер 1. Сегодня в его структуру входят 4 школы и 9 детских садов. В этом году комплекс вошел в топ-100 учебных заведений Подмосковья. Большинство его выпускников поступают на бюджетные места ведущие вузы страны. В особой экономической зоне «Технополис Москва» завершился летний интенсив для юных инженеров. Специальную программу для детей от 6 до 12 лет организовали 4-й год подряд. В этом году в ней участвовали более 150 школьников. Они узнали, как устроена промышленность столицы, а также посетили предприятия и попробовали себя в инженерных и научных мастер-классах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Проект помогает детям с выбором профессии, отметил он. Для ребят организовали полный день пребывания с трехразовым горячим питанием. Выставка рукописи Владимира Даля к 225-летию со дня рождения Языковеда откроется завтра в Румянцевском зале Дома Пашкова. В фондах Российской государственной библиотеки хранится более 24 тысяч карточек материалов Даля к его толковому словарю живого русского языка. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Это навсегда.
6: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сегодня 2 сентября мы с Митенькой отмечаем годовщину.
2: Вторая
1: годовщина, как я работаю на нашем радио. И сколько?
2: 16, да.
1: 16 лет, как Митенька работает. Собственно,
2: 16 лет? Ты еще была прям вообще
1: видишь,
2: прям
1: теперь
2: дитё.
1: Ты не сможешь сказать свою коронную фразу «Чай не 16». Потому что теперь...
2: А, я не думала об этом. Чай 16, да. Короче, спасибо вам
1: Поздравляем
2: большое.
1: Поздравляем мы друг друга и сами себя.
2: Да, и благодаря вам, вот без вас бы все это дело не получилось бы.
1: Ну,
2: так бы и работали бы, не узнали бы друг друга. Ходили бы довольные и счастливыми. Да? Я все еще жду.
1: Всегда рад меня видеть.
2: Короче, да, 2 сентября. Слушай, у меня самая интересная штука, что я, по-моему, в сентябре еще и на первую свою в жизни радиостанцию устроился. Это был еще в Донецке, кстати. И тоже сентябрь. Почему-то вот так все это начиналось. Такое, знаешь, знаковое.
1: Осень всегда время перемен.
2: Да?
1: Ну да. Между прочим, очень во многих календарях мировых, например, там в церковном календаре индикт, то бишь новый год, новый этап отчета, он как раз осенью. И еврейский Новый год отмечается осенью. То есть, это, как правило, праздник сбора урожая,
2: угу.
1: После которого все фестиваль устраивают.
2: Да, пока ты сыт, потом будет голодно,
1: а потом
2: ближе к весне. Да,
1: не
2: да, да.
1: Сыт.
2: А потом не сыт, да. Но зато, да, детенки рождаются потом.
1: Да, дорогие друзья, есть у меня тема для этого часа. Можете себе представить такое. Значит, тема такая. Дорогие мужчины, как вы понимаете, что с вами флиртуют?
2: О! Ой, со мной сейчас смело флиртовали в магазине.
1: Так.
2: Девочка на кассе, не знаю, как ее зовут, милая такая, вот, обаятельная. Говорит, ой, а вы тут, наверное, где-то, я вас тут вижу постоянно. Я такой думаю, благо, что это не вот эти вот маркеты, знаешь, что это нормальный магазин, и я с кефирчиком стою.
1: Что это не быстро займы? Тоже хорошо.
2: Ну, тоже хорошо, да.
1: Тоже хорошо.
2: И, ой, а у вас тут на, в общем, карте скидочной баллы накопились, будем списывать? Я такой говорю, вы вообще единственная за вот этот год, кто мне вообще говорит, что там
1: что-то копится.
2: Да. Да, там реально копится. Я просто половину суммы сегодня списалась, у меня вообще классно. Короче, друзья, как вы понимаете, что
1: вот
2: с вами кокетничает?
1: Муж, так кто ставит галочки, да? Сегодня мы опять упомянули мужа. Мой муж не понимает, когда с ним флиртуют. Для этого у него есть я. Я говорю, вон та баба с тобой флиртует.
2: Отвернись!
1: Да.
2: Вот, говоришь,
1: не дыши
2: этой
1: возле
2: бабе,
1: нее.
2: Да, не ходи, не стой рядом и прочее.
1: Да, но что самое интересное, он искренне не видит этого в упор.
2: У него 2 метра ростом. Конечно, он не видит, он просто у него все там, у него другие горизонты, понимаешь?
1: Ну, это правда, да.
2: Вот. Я помню, однажды было очень смешно. Мы с мамой поехали куда-то в деревню к родственникам, очень далеко. Ну, прям сельская такая местность. И мне было, наверное, лет 12. Ну, такой симпатичный мальчишка был. И вот мы, значит, что-то сидим с мамой, такое село вдоль трассы, и вот идет девчонка. Может быть, чуть-чуть младше меня, может быть, ей лет 9, наверное. И она так виляла попой, что она прям вот просто шаталась и вот. В итоге упала в кусты. Вот невеста. А там же сразу, вот невеста, у нас жених, у вас, у нас купец, у вас товар там и прочее. Короче, весело было. А тогда давайте, вот как с вами заигрывали? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах на эту тему поговорим. Ну, уже взрослые, уже школьные темы закончились. Усё.
0: Наша реклама. Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Неотрадно. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А вот скажите, Алиса Михайловна, а вы вот, ну, когда...
2: Как я понимаю, что со мной...
1: Нет, когда вы флиртуете, людям это понятно или это непонятно? Или вы такая же точная? Как вот, вот как понять, что вы допустим, флиртуете? Да, я понял.
2: Мой
1: ладно,
2: муж
1: все,
2: подумал,
1: я понял.
2: Что у меня косоглазие.
1: Да, я сейчас понял, что у вас инсульт, потому что нижняя челюсть почему-то упала и лежала.
2: Я пыталась вспомнить, когда я последний раз флиртовала.
1: Ну вот смотрите.
2: Поздравляю. Я сейчас про косоглазие серьезно говорю, потому что я смотрела куда угодно, только не на него, когда я отвечала, потому что я дико страшно стеснялась, он мне очень понравился. И я очень боялась смотреть ему в глаза, поэтому я смотрела куда угодно, только не туда. Он все пытался рассмотреть.
1: Куда угодно, только не туда. Ах, в общем, поздравляю обоев. Это нам, это нам с тобой. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
1: Со мной недавно флиртовала кондуктор в троллейбусе. Я открыл для себя общественный транспорт. Кондукторша вся в татухах сказала, что мне можно ехать 2 остановки бесплатно. Я же точно пенсионер. А еще мне одна школьница уступила место.
2: Написано «школьницы».
1: Да, еще одна школьница.
2: Понадобилось несколько школьниц.
1: Да. Они же стайные животные, поэтому это нормально.
2: За флирт часто принимают вежливость. Это абсолютно правда. Очень. Ты знаешь, вот интересно, когда флиртуешь с мужчиной, я пытаюсь не сказать фильтруешь, потому что у меня что-то другое получается. Когда флиртуешь с мужчиной, он частенько не понимает, понимает только через несколько лет. А когда не пытаешься флиртовать, очень часто они потом такие, типа, вы, ну... Ты видел, как она на меня посмотрела?
1: Я сейчас кричать буду.
2: Давай кричать.
1: Короче, девчонки, мальчишки, особенно девчонки, давайте договоримся. Мужчины, мы намеков не understand. Никогда.
2: Словами
1: все.
2: Через рот.
1: Да, только я вот это вот сижу к согласию, это я с тобой флиртую. Или, пожалуйста, вызовите скорую. Все. И тут сразу становится понятно, как, блин, действовать. Потому что, ну что вы делаете вообще?
2: Вот смотри, что давайте. Пишу. Девушка подошла и передо мной танцует. Я отошел, она снова передо мной. Когда начала пальцем мне тыкать в бок и в шутку что-то спрашивать, я подумала, что она до меня домоталась.
1: Да.
2: Ушел далеко. На следующее утро за завтраком меня осеняет. Владик, ну тут еще есть вводное слово.
1: Да. Владик, ты
2: лопух. Владик, тебя же просто кадрили жестко. Как ты мог об этом догадаться только сейчас?
1: Так, Алиса, вся надежда на вас. Тут надо демонстрировать. Покажите Дмитрию, что есть флирт. Я флиртую с мужем, покусывая верхнюю. Да, верхнюю губу. Он пугается и идет в постель.
2: Он прячется там просто как кот. У меня кот, когда боится, он прячется в постели. Видимо, ваш муж тоже самое.
1: Конечно.
2: Ой, боже. Мы тут кинзу от петрушки различить не можем, а вы говорите флирт.
1: На
2: пишут нам.
1: Согласен. Вот, Алиса, Митя, вообще не понимаю, тяжело все это.
2: Однажды в юношестве...
1: Да, ладно.
2: Однажды в юношестве я переустанавливал Windows на компе у подруги 3 раза, а он все ломался и ломался.
1: Да, хорошая такая тоже. Всем привет. Если меня девушка позвала на ночь к себе и осталась у меня, я понимаю, что это флирт. Ой. Понтов-то. Все, скоро будут школьницы место уступать будет она. Да.
2: Да. Ты хотя бы намекнула, что ли? Но я тебя вообще-то за опу хватало. Не понимаю я этот ваш язык тела.
1: Body language. В 9 классе подкладывала любимой девчонке жвачку в куртку. Пишет нам Денис. Жеваную или не жеваную, Денчик? Ты хоть честно скажи, пожалуйста, а то, знаешь, тоже, мы тоже, блин, не всегда можем
2: вот
1: выразить.
2: Вот тоже, смотри, пишет. Достаточно. Мне жена об этом говорит. Буквально. Та баба с тобой флиртует, не общайся с ней.
1: Молодец, пришла, метку сделала. Так, привет. Мне далеко до психолога, но когда жена сжимает сильнее мою руку, понимаю, что пора прекращать разговор с незнакомой дамой, которая, например, спросила, где находится такая-то улица.
2: Я так узнал спустя несколько лет, когда случайно наткнулся на старую переписку.
1: Ладно.
2: Ой, боже мой.
1: Короче, мужики, ну признаемся, ну мы слегка в этом плане. Так слегка. Мы прям жестко тупим в этом варианте. Пишите, пожалуйста, как вы понимаете, что с вами флиртуют?
2: Да. И понимаете ли вы вообще? Ну так честно, говорите, пожалуйста. Через наши боты в ваших мессенджерах все работает.
0: Наше радио.

0: Красота.
1: Наша реклама.
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Вяземский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы тут обсуждаем, как вы, мужчины, дорогие мужчины, как вы понимаете, что с вами
2: да флиртует. И женщины тоже, девчонки тоже, давайте, что вы...
1: Не, прости, пожалуйста, у женщин с этим проблем практически, да, бывает.
2: Ой, я тебя умоляю.
1: Я тебя умоляю, если мы делаем вид...
2: Он на меня посмотрел, он меня хотел, он меня прям глазами раздевал. Что такое, фантазерки.
1: Подожди, у нас, да, я согласна, и у нас тоже есть женщины и фантазерки, и есть женщины, которые могут затупить на ровном месте. Но подавляющее большинство случаев. Мы, девчонки, просто делаем вид, что мы ничего не поняли, а потом в ужасе просто...
2: Мы тоже.
1: Бежим,
2: мы тоже. От греха подальше, да, знаешь ли.
1: Да.
2: Ура, я стал дедом. У меня родилась внучка. Все, тут с флиртом все понятно. Поздравляем. Поздравляем. Ура, ура, ура, ура.
1: Доброго дня. Со мной подфлиртовывал мой тренер по растяжке, а он моложе. Это льстило. Пишет. Вы на меня так выразительно смотрели. Да у меня просто близорукость. Это чистая правда. Узнавал, какая мне музыка нравится, ставила на тренировках. У самой способность флиртовать просыпается только под шофе. И лучше бы она спала, потому что это позор.
2: Привет.
1: Мне сейчас Андрей Ломанов принес огромный кабачок.
2: Да, типа
1: спасибо,
2: цукини.
1: Спасибо большое,
2: размером
1: добрый человек.
2: Теперь мы, знаешь, как, в общем, мерили удава в попугаях, мы будем мерить вокс в кабачках. Привет, я уже не флиртую, это бесполезно. Я подошла к своему нынешнему кавалеру и спросила, женат? Девушка есть? Все, чудик, ты мне нравишься, будешь моим. Вот уже 3 года приходит в себя от моего флирта. Ира нам пишет из Петрозаводска.
1: Всегда понимал и понимаю, когда со мной флиртует, пишет нам Илья, Илье 40 лет. Но делаю вид, что не вижу намеков, ибо нафига вот мне эти проблемы. И девушка есть, ко всему прочему, пишет нам мальчик.
2: А вот смотрите, насчет того, что вы все всегда прекрасно понимаете. Настолько не понимаю намеков, что, как оказалось, флиртовал с девушкой, которая потом очень разочаровалась, что я к ней не питал никаких эмоций. А, понятно.
1: С женой живем 11 лет. Я только года в полтора назад узнал, что она со мной флиртует, намекая на шпили-вили, когда гладит меня по кончику носа. Простите, а вы что думали, что она что там делает?
2: Ой, у вас сложно. То прыщ найдет, то волос вырвет, то еще что-нибудь. Потом хочешь, вообще уши висят отвалившиеся. Это тот волос, на котором держались уши. Вспомнил. Зашел как-то за сишками, решил наличку из карманов слить. Стою, ищу какие-то копейки, а мне одна мадама из очереди 3 раза успела предложить свои 5 рублей. Хорошо, что у меня нашлась мелочь недостающая. И как-то стрёмно получилось, а ей, видимо, нормально.
1: Еще раз привет, любимый неповторимый ведущий. Мне 41 год. Недавно меня кадрила тетушка-педагог 50+. Она мне предлагала заняться индивидуальными занятиями в отдельной комнате.
2: Правильно.
1: После этого прислала несколько поцелуев смайликов. Я, естественно, испугался и улетел через форточку. Пишет нам Карлсон Леха из Краснодара.
2: На корпоративе девочка из отдела маркетинга попросила переночевать. А тут домой далеко. Сейчас, сказал, я достал телефон и стал звонить жене. К нам Маша приехала. Едет ночевать. Красавчик.
1: А что жена, интересно, сказала?
2: Нормально.
1: Вечер добрый, Дима, Алиса. Понравился мне коллега. Пару месяцев улыбались, наряжалась, хихикала над шутками. Бестолку. Потом сказала, можешь меня до остановки проводить. И до него дошло! 6 лет уже вместе.
2: Ну, вот видите, довел таки вас он. Или вы его довели.
1: Кто кого довел.
2: Как вы понимаете, что с вами флиртуют? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров.
1: А кинза с корнями.
2: А, точно.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, все хорошее, когда-нибудь заканчивается.
2: Да,
1: наш дневной эфир медленно, наверное, подходит к концу.
2: Михайловна, еще раз
1: уже
2: хочу...
1: пришли вечерники.
2: Да ну еб бог с ними. А, ну да. Тебе сейчас нужно их усиленно хвалить,
1: потому что
2: тебе принесли кабачок. И еще пообещали тебе принести слив.
1: Да.
2: То есть мы не увидим тебя какое-то время, я понял.
1: Почему ты так считаешь?
2: Ну, так принято, это расхожее мнение, это клишированное.
1: Я ломай стереотипы.
2: Не хочу.
1: Ломай стереотипное мышление.
2: Не хочу, я хочу окуклиться. Короче говоря, Михайловна, я хочу тебе сказать спасибо за 2 года работы.
1: Мы прощаемся? Просто ты как-то...
2: А мы прощаемся? Спросил он с надеждой. Вот. С какой такой надеждой?
1: Вот зараза.
2: Да, поэтому 2 года сегодня Алиса Михайловна работает с нами.
1: Да, и 16 лет работает сегодня с нами.
2: Поэтому поздравляем себя. Спасибо вам, друзья, коллегам нашим вечерним по кабачку. Не знаю, что дальше еще сказать. Надо как-то натянуть время на
1: глобус. Сейчас натяну время, дорогие друзья. Напоминаю, что в пятницу, 5 числа у меня бесплатный концерт. Все подробности в моих соцсетях.
2: А это день Москвы, день города Москвы будет, да, в рамках празднования.
1: Да, полноценный, крутой, прям как на дорогих, богатых корпоративках. Вот так вот мы играем полным составом и с балетом. Мы прощаемся с вами до завтра. Пока-пока.
2: Да, всем счастливо. Будьте счастливы. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Новака, в соответствии с моделью угроз обеспечивается пассивная защита объектов, а также ведется взаимодействие с Минобороны и Росгвардией по оснащению необходимыми средствами. Как отметил вице-премьер, защита

0: Турбазе обошлась нефтяникам дорого, но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки – это большие убытки. Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о возможности ведения временного управления на объектах критической инфраструктуры, если их владельцы не принимают меры безопасности. Результаты компьютерной томографии, рентгена и маммографии в основной массе проходят в России через оценку искусственного интеллекта, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас современные технологии уже достаточно сложно представить без нейросетей. По оценке министра, это повысило качество лечения, поскольку оно начинается с хорошо поставленного диагноза. Россия готовится к прорыву в морских исследованиях. На заводе «Звезда» строят два научно-исследовательских судна неограниченного района плавания. Первое планируют передать флоту в ближайшие 2 года, второе – до 30-го года, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он отметил, что научно-исследовательский флот в стране не обновлялся больше 70 лет. Новые суда существенно укрепят его. По словам Фалькова, они очень внушительных размеров, предусмотрены все необходимые системы обеспечения, уникальное научное оборудование. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году там впервые сели за парты 20 первоклассников. Детский омбудсмен отметила важность того, что у них есть возможность учиться в условиях стационара. Она пожелала детям интересных открытий, хороших друзей и как можно больше поводов для радости. Открытая в Национальном медицинском центре госпитальная школа работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Образы заведующего детским садом Евгения Трошкина и рецидивиста-доцента из комедии «Джентльмены удачи» возглавили рейтинг любимых зрителями ролей Евгения Леонова. Опрос провел телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» по случаю столетия со дня рождения народного артиста Советского Союза. Второе место занял ученик вечерней школы Степан Леднев из телефильма «Большая перемена». На третьей строчке оказался король из фильма «Обыкновенное чудо». В пятерку также вошли музыкант Андрей Сарафанов из драмы «Старший сын и слесарь» Иван Приходько из фильма «Белорусский вокзал». Шестым по популярности у зрителей стал буфетчик Шулейкин из комедии «Полосатый рейс». Далее расположились штукатур Коля из «Афони», Четланин УФ из «Кинзадзе», фотограф Володя Решников из «Зигзага удачи». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной и в компанию добрых проверенных друзей. Надеемся, все у вас хорошо и день замечательно катится под уклон.
2: Да, и, честно сказать, день прекрасный, потому что ни капли дождя.
1: Да, ты вчера все-таки словил, да?
2: Я вчера попал в феерическую грозу совершенно. Это было настолько красиво, что я пожалел, что у меня на мотоцикле не установлен видеорегистратор. Наверное, на задачу себя этим. Но ее же больше тогда и не будет.
1: Ну, поставишь видеорегистратор, и снимать будет нечего.
2: Да,
1: закон
2: так плотности. Хотя бы видел это.
1: Так хотя бы видел, промок, все хорошо. Главное доехал.
2: Да, это точно.
1: Ну что, поблагодарим наших дневных коллег, Алису и Дмитрия. Сегодня без кабачков не обошлось.
2: Да, Алиса получила. Я бы не сказал, что это кабачок. Я бы сказал, что это кабак.
1: Цукинище.
2: Да,
1: цукиноид.
2: Килограмм так на 3, наверное.
1: Да. В общем, ребята, давайте начнем традиционно с того, что проверим наши музыкальные камертоны, наши музыкальные созвучия, насколько мы в консонансах с вами пребываем.
2: Как давай, обычно, начиная с текста консонанса.
1: Дело в том, что песни, которые я вам сейчас...
2: Ты сейчас зачитаешь фрагмент
1: сейчас
2: этой песни.
1: Слоги в слова
2: бывает,
1: сложатся
2: бывает,
1: в голове. Вот, она вам прекрасно известна, причем с молодых ногтей. И знаете, уникальность песни в том, что, ну, как мы привыкли, в песне есть припев, куплет, да? А здесь, наоборот, куплет, припев.
2: Да, ты прав, это не совсем обычный формат.
1: Она необычна.
2: Но все вы ее знаете.
1: Совершенно
2: верно. Кажется, что просто никто не найдет человека, который ее не знает.
1: Да, поэтому вот вам немножечко, так сказать, текстов в виде поэзии. Птички, птички. Птички, птички. Кто же такие птички? Те, которые несут яички. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, собственно, и все.
2: Шикарная песня.
1: Песня шикарная, все ее знаете. Если догадались, про какую песню идет речь, присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Ну, а мы с напарником на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня как-то неожиданно мало сообщений.
2: Да, вообще, честно говоря, я очень удивлен.
1: С верными ответами.
2: А мне очень понравилось, знаешь, какое сообщение? Mm. Просто вот такое. Детский хор, на всякий случай.
1: То есть, ну, вероятность, что попаду, она высокая.
2: Но голуби, это не детский хор.
1: Голуби, Ляпис-Трубецкой.
2: Нет, журавли летают на Бали. Нет.
1: Кто такая Элис? Нет. Ребята, песня вам прекрасна. Вам, нам, всем знакомая с «Молодых ногтей».
2: Конечно.
1: Исполняла ее Клара Михайловна Румянцева.
2: Да.
1: Мультфильм, я уж не помню, как он назывался.
2: «Кто ж я за птичкой?» 78-го года мультфильм.
1: Поэтому вот песню сейчас услышите, прям поймете, про что речь.
2: Конечно.
3: Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному.
2: Еще мультик примитивный же совсем.
1: Да,
2: там, насколько я помню.
1: Что-то наподобие страуса такое было.
2: Это же существо.
1: Вот эта песня про «Надо в дорогу». Дорогу.
2: Вот. Но его все-таки там в мультике называют «Вылупившийся цыпленок».
1: Ну ладно.
2: Может, он цыпленок все-таки.
1: Пусть будет цыпленок. Что, ребят, спасибо большое за... Всем, кто принял участие в музыкальной загадке, давайте поговорим. Хочется сегодня же... ребята, сегодня день, когда все всерьез.
2: Серьезно? Так,
1: ну, если верить Михаилу Захарычу Шуфутинскому, ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
2: А-а-а.
1: Сегодня все всерьез, поэтому хочется поговорить про серьезное.
2: Хорошо, такая подводка интересная была.
1: Дело в том, что, наверное, сейчас будет как бы... И мужчинам, и дамам интересно, потому что, ну, есть вещи, знаешь, типа, что мужчине, типа, как бы это сказать, не камильфо что-то делать, да? Ну, допустим, не хочется употреблять вот это вот слово из определенной, которым оперирует определенная категория граждан. Ну, в общем, не по чину, не по рангу, ну, в общем, вы поняли, да? Допустим. Да, я просто к чему? Вчера зашел в магазин, перед тем, как заходить домой, стоит мужчина, краснеет, прям, ну вот выкладывает, ну как бы, он вот видно смущается, то есть видно человек смущен, ну, он выкладывает, значит, на ленту, ну там, хлеб какой-то там, какую-то крупу, и в конце всего вот списка он как-то старается так вот пачку гигиенических прокладок.
2: Угу.
1: И понимаешь, вот казалось бы...
2: А что краснеть-то?
1: Ну, типа, мужику не попадет, извините за... Не положено.
2: Ну, я с тобой согласен, что это внутри у многих мужиков срабатывает какой-то механизм.
1: А ни у кого, знаешь, а вот мне кажется, на него все женщины, которые стояли в очереди, посмотрели с таким уважением, с таким, типа, знаешь, а вот, извините, не испугался.
2: Я был свидетелем, когда...
1: И пошел и купил.
2: Ведущий одной очень известной телепрограммы на Первом канале, не буду называть его фамилию в эфире, я с ним тоже в ночной аптеке столкнулся, где он покупал то же самое, и при этом дико хохотал, поскольку был на веселе. И уточнял у жены, какого там это все должно быть.
1: Сколько капелек.
2: Да, размера, и все.
1: Да.
2: Поэтому все, наверное, к этому по-разному относятся, но большинство, я согласен.
1: И знаете, вот существует, я сейчас всяких там начал, за время отпуска посмотрел там всяких видосов, почитал людей, которые говорят, что сейчас не буду раскрывать вам все тайны. Короче, есть ряд специалистов в разных областях, которые говорят, что в принципе мы, мужчины, для нас ничего, скажем так, то, что нам не позволено, не существует, потому что мы короли вселенной. Ну, то есть нет ничего такого, что нам нельзя. Нам можно все. И это только внутренние запреты, которые мы себе сами придумываем, что нам вот стыдно покупать гигиенические прокладки в магазине или в аптеке. Это мы сами себе.
2: Мне почему-то простая совсем бытовая история про мытье полов или посуды приходит в голову.
1: Пожалуйста, можешь про это.
2: Да, это же тоже все оттуда.
1: Про воспитание детей. Почему? Короче, ребят, я все к чему. Давайте сегодня мужчины, присоединяйтесь поближе. Дамы, вы тоже. Как вы считаете, есть ли какие-то вещи, мы сейчас не берем какие-то, знаете, экзальтированных персонажей, которые любят ходить в женских трусиках
2: ради
1: удовольствия. Мы не про это. А просто вот, действительно, существуют ли вещи, которые которые мужчине как бы, ну, не надо делать. Мы сейчас не про вот это вот, про все, что у нас сейчас законом запрещено и вызывает...
2: Сейчас разожгу, поэтому не буду говорить.
1: Хорошо, давай, разжигай.
2: Я считаю, что мужчинам не надо ходить на роды.
1: Почему?
2: Я так считаю.
1: Я
2: не могу это обосновать. Я считаю, что незачем мужчине ходить на роды.
1: Ну, если
2: по той простой причине, что у ряда мужиков в голове потом все переворачивается.
1: Нет, смотреть, как вот, собственно, рождается новая жизнь.
2: Я про это не говорю.
1: Нет, смотреть туда не надо.
2: Ну,
1: а поддержать свою жену, условно говоря, ну, там же она...
2: Нет, давай, это отдельная тема.
1: Держать ее за руку.
2: Давай все-таки к мытью полов вернемся, а то сейчас как-то мы вот это глобально зацепили.
1: Ребята...
2: Давай еще раз точную формулировку.
1: Мужчины, а также дамы, как считаете, существуют ли какие-то вещи, которые мужчинам, ну, что называется, извините, просто, ну, есть такие два слова, они, мне простите за эту лексику, западло, угу, которые мужчинам делать западло. Угу. Извините еще раз за это слово, но я другого, как бы, ну...
2: Нет у него синоним.
1: Не подберу, да, синонимичного какого-то, который вот мужчинам мужчина этого делать не должен. Давайте сегодня про это пообсуждаем. Есть ли что-то такое в этом мире, на ваш взгляд? Или нет ничего? И мужчинам, собственно, поскольку мы короли этого мира, нам вообще можно все. Пишите через сайт
2: наш.ру,
1: через наших ботов в мессенджерах. Давайте подискутируем, пообсуждаем.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и поскольку 2 сентября день, когда все всерьез, мы решили про серьезное поговорить.
2: Да.
1: Поинтересоваться, считаете ли вы, что существуют вещи, которые не пристало делать мужчине? Или мужчине дозволено вообще все?
2: Здравствуйте. Я тоже думаю, что мужчине не надо быть на родах, как и нам в их гараже, пишет Лена. Лена, я считаю, что вы святая.
1: Сексизмом попахивает.
2: Нет, нет, нет. Все правильно. Чем делать в нашем гараже?
1: Как что, ключ подать?
2: Зачем?
1: Ну.
2: Сексист вообще-то это ты, а не я.
1: А ты кто, гомофоб?
2: Я гомофоб.
1: Вы запутались уже, кто из нас.
0: Наша реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать. Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенный сервис и безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
0: Но. Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас такой сегодня дискуссионный клуб, назовем его так, где мы обсуждаем, а если вещи, которые не пристало... Если что-то, что не пристало делать мужчине.
2: Вот Сергей из Пскова пишет, сказал, отрезал он прямо. Мужик добычик, женщина хранится очага, мыть, стирать, убирать и так далее. Это все женщина, не царское это дело.
1: Ну, понятно. А если вдруг так сложилось, что вы, не дай бог, конечно...
2: Не очень-то добычик.
1: Да. А добычица она, и что получается, вы царевна?
2: Не, ну а что, тогда я не знаю.
1: Нельзя позволять оплачивать женщине счет в ресторане. Ну, а если она сама вот говорит, нет, давай пополам. Ну, а есть некоторые дамы, которые на этом настаивают, которых унижает их достоинство, что за них платят. Ну, их мало, конечно, но они существуют в природе. Мне рассказывали ребята, что они есть.
2: Мужчина не должен брить ноги совсем ни к чему, и так сойдет.
1: В большинстве случаев да, но есть профессиональные пловцы, профессиональные велогонщики, профессиональные
2: подожди, атлеты. Подожди, это не про них сейчас. Нет. Это про рядового мужика, который приезжает на турецкий пляж и ходит там с бритыми ногами.
1: Ну, если ему так нравится.
2: Он спортсмен.
1: Ну, если ему так... Нет, я сейчас попытаюсь... Ребят, я ни в коем случае не говорю, что все мужики сейчас завтра должны себя обрить по... Допустим.
2: Не смей даже так говорить.
1: Нет, чтобы вы меня неправильно не поняли. Кто запретит льву, что бы то ни было, съесть птичку или нагадить под пальму? Никто.
2: Другой лев.
1: Он лев, он царь. А другого льва он может намять ему холку.
2: А может и сам получить.
1: А может и получить, тут как бы да. Но кто может запретить льву? Ну, если льву так хочется.
2: Ну,
1: если вот лев чувствует себя, что с бритыми ногами, он будет прям вот...
2: Так нет, тут говорят же не про того самого льва, тут говорят о восприятии этого льва, что он уже из льва превращается, простите,
1: в гепарда. Извините, а мнение травоядных, которые...
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И даже во время того, как звучат песни, здесь полемика у нас не прекращается.
2: Вообще, ребята, вообще.
1: Да. Итак, что не пристало мужчинам?
2: Думать негоже мужику давать выпуск эмоциям и истерить. Пишет кто-то из наших, ну, я так думаю, слушателей.
1: Живу в Германии. Однажды моя подруга юности из Москвы попросила ей купить труселя одного известного бренда. Отправить почтой. Стоял в магазине, фоткал женские трусы, посылал ей фотографии. Потом набрал охапку подходящих, подошел к кассе. Все это выглядело очень интересно. Ну, по крайней мере, забавно. Мужик.
2: Ну, слушайте, мне вот как раз кажется, что вот здесь вообще никаких проблем нет.
1: Вообще
2: никаких. Но, да. Ну, купил жене трусы. Это же наоборот, все понимают. О, у него девушка есть.
1: Вот с чем я, наверное, соглашусь. Мужчина не должен бить женщин и детей.
2: Ну,
1: все остальное
2: это...
1: можно и нужно. Вот с этим я соглашусь. Давай, есть что-нибудь?
2: Да. Считаю, что умственно зрелый мужчина не станет даже сомневаться и размышлять, насколько прилично покупать вещи интимной гигиене. Все в голове. Ну и так там дальше идет
1: абсолютно
2: сообщение. Но я с вами согласен. Да, это внутреннее понимание.
1: Согласен тут с тобой. Кто-то из наших слушателей народа, делать мужику нечего. Не до вас там всем. И поддержка нужна только от врача в этот момент. Есть еще одна история о том, как кто-то из наших слушательниц написал, что ее зять сходил на роды и прям теперь боготворит жену. Это
2: очень индивидуальные вещи.
1: Согласен.
2: Очень.
1: Андрей,
2: я
1: согласен.
2: Очень. Что кто-то после... Вот у меня есть два примера, когда мои развелись после этого.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, давайте подводить какие-то итоги. У нас еще есть пару минут почитать ваши сообщения.
2: Мне очень нравится. Полностью согласен, что мужу не надо присутствовать в природах. Приход в мир нового человека – это великое таинство, как зачатие. В этом месте не место посторонним. Мы с женой сразу договорились, что она не смотрит, как я бреюсь, а я не смотрю, как она рожает.
1: Ну и вы не смотрите, как она бреется. Все по-честному. Добрый день. Считается, что мужчина не должен плакать. А я не вижу в этом ничего плохого, если даже у брутальных мужчин выступают слезы. Ольга из Москвы. Оль, ну, мы, во-первых,
2: ревем мы иногда. Ну что вы, конечно, кино какое-нибудь смотришь.
1: Конечно, слезливое. Сентиментальное.
2: Просто мужики эти фильмы стараются смотреть в одиночестве.
1: Ну да, или, не знаю, мужчина, когда у него рождается ребенок, ну, мне кажется, только сухарь не заплачет в этот момент, когда узнает. Мужчина в жизни должен делать все. И все. Такая у нас судьба. Привет из Сергиева Посада. Саня Кактус.
2: Ныть и говорить, что я не могу, даже не попробовав.
1: Вот тоже вот наверное, соглашусь.
2: Соглашусь, вот да. Не должен. Да, не должен.
1: Считаю неприемлемым, когда мужчина несет дамскую сумочку. Не, я не про мешок с картошкой. Не про это.
2: Нет, сумка своей дамы.
1: Да, когда вот идет женщина или и мужчина вот идет
2: тоже,
1: рядом.
2: Мне тоже несет, кажется, его сумку. Крайне странным. То есть я еще могу там подержать рюкзачок, например, жены, когда
1: женщина
2: что-то достать,
1: примерочную пошла, что-то. В дамскую комнату пошла.
2: Вот так, что
1: постой, подержи.
2: Да, по улице нести дамскую сумочку.
1: Ну, крайне странно. Крайне странно.
2: Да.
1: Все, что угодно можно допустить, чтобы делал мужчина. Главное, чтобы не унижал женщину, не врал, не бил.
2: Добрый вечер, напарники. Так как мужчины всегда воспитываются в своем коллективе, будь то на двор, школа, армия, заведены определенные мужские парадигмы, которым он обязан следовать, чтобы оставаться тем самым членом стаи. Пишет нам Сергей из Нижнего. И, Сереж, с вами не поспоришь, это
1: не поспоришь.
2: Глубоко психологическая и философская мудрость.
1: Да.
2: Это всегда так.
1: И пока ты будешь следовать за введенным правилом, ты не будешь альфа-самцом.
2: Да, инициация должна пройти.
1: В общем, ребят, спасибо большое. Тему мы сегодня так, знаете, раскидаться мнениями взяли. Мы к ней еще
2: я однозначно вернемся. Мы не закончили.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Наше.
13: Наше.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Московская цифровая платформа МосМедИИ для анализа лучевых исследований с использованием искусственного интеллекта теперь пользуются медицинские организации в 75 регионах. Об этом сообщил Сергей Собянин. Вместе с министром здравоохранения он посетил Московский центр диагностики и телемедицины. С 2019 года столица подключила специалистов в области искусственного интеллекта для обработки результатов лучевых исследований. В результате производительность труда выросла в 5-6 раз, число ошибок уменьшилось вдвое. В рамках посещения центра мэр провел видеоконференцию с главами 4 регионов по вопросам использования столичной цифровой платформы в клинической практике их медицинских учреждений. Медиаэкспозиция издательской программы столичного правительства «Москва-книжная» начала работу на Московской международной книжной ярмарке. Такая программа существует с 93 года. В основном в ее рамках поддерживается выпуск социально ориентированных книг и направленных на восприятие позитивного образа Москвы, а также ее истории. Книги переводят и на иностранные языки. Сегодня для посетителей ярмарки на экспозиции «Москва-книжная» пройдут презентации ключевых изданий года. Завтра презентуют литературный путеводитель «Москва-Пастернака» и представят сборник избранных произведений Владимира Гелеровского. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль происшествие.

0: происшествия с нападением подростков в школе в Новой Москве. Как отметил детский омбудсмен, необходимо сделать все возможное, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе в безопасности, а взрослые своевременно замечали ситуации, когда ребенку необходимо внимание, поддержка и помощь. Восьмиклассник школы номер 1392 имени Рябинкина, который обучается по индивидуальной программе в связи с особенностями здоровья, пронес в здание холодное оружие и попытался напасть на учителя. Педагог и еще один ученик получили незначительные травмы. Школа продолжает работу в штатном режиме. Кросс-нация пройдет на западе Москвы в ландшафтном парке Крылатские холмы 12 сентября, сообщил департамент спорта. Забег проводится в Москве с 2004 года и считается одним из главных спортивных событий страны. Предусмотрены дистанции для участников любого возраста и уровня подготовки. Самый длинный маршрут испытания 12 километров ждет спортсменов старше 18 лет. Кроме того, все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО на площадке рядом со стартом. Вторая с начала календарной осени гроза может пройти в столичном регионе завтра днем, сообщил гидрометцентр. Накануне вечером в ряде районов столицы и области также прогремела гроза и прошел дождь. Температура воздуха завтра днем в Москве составит плюс 20-22 градуса, по области будет от 17 до 22. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду. Предстоящую ночью также местами небольшой дождь, в городе до плюс 14 градусов, по области от 10 до 15. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Время, которое показывают студийные часы, говорит о том, что в этом часе мы будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Это точно, абсолютно.
1: Дело в том, что вот приятно, сейчас вот возвращаясь к теме прошлого часа, приходит, значит, муж с работы, допустим, да, и говорит: «Жена, доставай». Она такая: «Что случилось, что случилось?» «Перед тобой умник дня сидит». Чувствуешь?
2: Слушай, она ведь и проверить может.
1: А у нас умник дня получает доказательства в телефон, ему приходит подтверждение полученного статуса. Поэтому, или наоборот, приходит дама домой и говорит: «Значит так, муж, накрывай». Типа: «А что случилось?» «Умница дня в дом пришла». Так что, ребята...
2: Реабилитировался ты за прошлый час. Сейчас я-то думал, добьешь.
1: А чего? Зачем? Нет. Я как бы... Я за равноправие.
2: Правильно? Молодец. Жму руку.
1: В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь. В скором времени позовем вас в игру.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они — люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На бюст. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, пригласить вас в игру «Успеть за 60 секунд», чтобы вы в честной и бескомпромиссной борьбе завоевали титул «Умника» или «Умницы дня», в зависимости от того, кто у нас сегодня будет играть.
2: Ну, это же как получится. Да. Это не мы выбираем, это...
1: Это судьба и судьба. Рок. Рок, ну, в смысле, не рок-музыка, а рок как судьба. Нужна кодовая фраза, да?
2: Ну, конечно.
1: Да, дело в том, что, пометуя тему прошлого часа, вот среди того, что не следует, как бы, ну, не подобает мужчине, первое место, конечно, заняло присутствие на родах, а второе – ношение дамской сумочки. Угу. Поэтому будет кодовая фраза звучать так. Сумчатый самец.
2: Хорошо.
1: Итак, ребята, автор 10-го сообщения про сумчатого самца будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру, через наших ботов в мессенджерах. Выбирайте любой удобный вам способ отправки сообщений.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». Первым сегодня за него будет бороться Антон. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Антон, у вас сейчас есть возможность выбрать себе экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: О, спасибо за доверие. У нас с вами минута времени. Давайте начнем первый раунд. Готовы?
3: Да.
1: Поехали. В каком городе находится музей Орсе?
3: Париж.
1: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Стояние на реке Угре или Трафальгарское сражение?
3: Стояние на Угре.
1: Правильно. Укажите имя полководца Черняховского.
3: Александр.
1: Иван. Является ли формальдегид органическим соединением?
3: Да.
1: Правильно. Какая страна является родиной борьбы самбо?
3: Россия.
1: Правильно. Сколько букв И в слове гипофиз?
3: Две.
1: Правильно. Существуют ли сумчатые жабы?
3: Нет.
1: Существуют. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «жениться нужно на сироте»?
3: Дальше.
1: Берегись автомобиля. Как располагаются полосы на государственном флаге Брунея? Вертикально, горизонтально или диагонально?
3: Диагонально.
1: Правильно. Кто является автором романа «Дело Артамоновых»?
3: Толстой.
1: Максим Горький. Ну что, давайте подводить итоги. Хорошо, кстати, сыграл, Антон. 6 верных из 10.
2: 5,5, я считаю. Почему? Потому что самбо было изобретено не в России, а в Советском Союзе.
1: Ну, Россия как правоприемник.
2: Ну, как правоприемник, да. Поэтому это... засчитаем,
1: как
2: конечно.
1: Верно,
2: да,
1: Антон.
2: Да, конечно.
1: 6 из 10.
2: Конечно.
1: Игра, на мой взгляд, блестящая, учитывая сложность вопросов. Спасибо большое. В скором времени пригласим второго участника игры. Проведем второй раунд и тогда уже определим. А тогда, по-моему, СССР-то не было. Была Российская РСФСР. То есть Российская Социалистическая Федеративная, что там?
2: Республика. Советская Республика.
1: Да, так что, ну, Россия засчитываем как верно.
2: Верно, нет, засчитаем, конечно.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну а теперь слушайте внимательно все, кто хочет принять участие во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд».
2: Андрей, ну что, герой... кодовая фраза вторая, да? У тебя был сумчатый самец. Кстати говоря, еще очень многие нам написали, что негоже мужикам плакать. Что не, ну, не надо этого делать. Почему? Поэтому я воспользуюсь твоей фразой, немножко ее изменю. Будет у меня плаксивый кобелек.
1: Эко-тык. Че это ты так?
2: Ну, не, ну, плаксивый самец, сумчатый самец. Плаксивый кобелек будет.
1: Синоним я подобрал, что тебе непонятно.
2: Ну, так себе синоним. Сексист Ломанов.
1: Плаксивый кобелек. Ребята, автор 10-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на «Авито.ру». 12+.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день, Анна. Аня, ваш соперник Антон. Сегодня у нас Анна и Антон. Антон сыграл с результатом 6 из 10. И у вас с Андреем Германовичем будет минута. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Кто является автором романа «Накануне»?
3: Достоевский.
2: Тургенев. Как располагаются полосы на государственном флаге Бельгии? Вертикально, горизонтально или диагонально?
3: Вертикально.
2: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Какая гадость, это ваша заливная рыба»?
3: Это же «С легким паром».
2: Правильно. Существуют ли сумчатые птицы?
3: Да.
2: Нет. Сколько букв «и» в слове «эпидермис»?
3: Одна.
2: Две. Какая страна является родиной борьбы дзюдо?
3: Япония.
2: Правильно. Являются ли гидроксиды органическими соединениями?
3: Да.
2: Нет. Укажите имя полководца Рокоссовского.
3: Константин.
2: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Кровавое воскресенье или Бородинское сражение?
3: Бородинское сражение.
2: В каком городе находится Пушкинский музей?
1: Не торопитесь.
2: Не торопитесь, время уже все равно.
1: Да. У вас есть секунд.
3: Пушкине.
1: Пушкинский музей находится где? В городе.
2: В каком городе
1: Пушкинский музей? Пушкинский музей находится,
2: раз. Два.
3: В Санкт-Петербурге.
2: В Москве.
1: Ну что ж. Так я бы ничего надеялся.
2: Я тоже. Причем с Рокоссовской прямо.
1: Прямо молодец.
2: Откуда знаете? Откуда знаете?
3: А я, не поверите, буквально недавно почему-то захотела про него почитать. Кто такой Рокоссовский?
1: Верим, верим. Ребята, вот так вот иногда информация пригождается. Спасибо большое, Аня. Андрей Геннадьевич, давай сегодня будем добры. И,
2: давай. Я тебя понял.
1: В общем, у нас сегодня будет умник и умница. Я вот,
2: Я видел, вернее, слышал, как они волнуются.
1: Да, да. Поэтому мы сегодня двум людям вручим титул, тем более, что там разрыв минимальный. Имеем право, в конце концов. Ребята, а вот если вы хотите тренировать серое вещество, вот вдруг вам станет интересно, когда день рождения у Киану Ривза? Допустим, ребят. Или еще какая-то информация, допустим.
2: А когда день рождения у Киану Ривза?
1: Сегодня.
2: Я знаю. Я поздравил его уже.
1: Уже поздравил? Да. Ответил?
2: Да.
1: Спасибо, говорил. Вот, ребят. Или, допустим, еще захотите узнать о том, что в 911 году, это зафиксировано в летописях, князем Олегом подписан мирный договор с византийским, кто он там, Базилевс был, я уж не знаю,
2: да,
1: император,
2: да.
1: Или кто у них там на тот момент существовал, о том, что якобы Русь и Византия теперь живут в мире и согласии. Правда, договор несколько раз потом нарушался, расторгался, подписывался заново, но это...
2: Но это был просто такой нескончаемый процесс, тем не менее, все равно все хорошо закончилось.
1: Ну и кроме того, в 1945 году был подписан акт о капитуляции Японии, что, собственно, послужило завершением Второй мировой войны. Вот, ребята, если хотите получать информацию, которая, возможно, вам когда-нибудь пригодится, или разминать серое вещество, отвечая на вопросики, можете подписаться в мессенджере Макс на канал, который называется «Умник дня».
2: И не забудьте Киану Ривза поздравить.
1: Я уже сейчас побегу.
0: Наша реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера. С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Я

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. 45. Детали dom.ru.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, готовимся потихонечку к тому заветному моменту, когда звоночек прозвенит, и мы спокойно закончим рабочую среду.
2: Угу. Ну, готовимся, да.
1: Готовимся,
2: 10 да. минут осталось.
1: Вы там в пробочке потихонечку формируйтесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца лета назови промокод «Оливье» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей и получи 10 порций салата в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
3: ООО «Кейтеринг Айгуль Усмановой». ОГРН 125-02-30-530. Уфа.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале осени получил сразу несколько жалоб от жителей небольших деревень, на проблемы которых закрывают глаза местные власти. Так, из-за моста, который разрушается на границе Тверской и Московской областей, деревня Высокого может оказаться отрезанной от цивилизации. А в Курской области больше десятка деревень просто взяли и отключили от уличного освещения. На днях к нам обратились жители деревни Высокого Конаковского района Тверской области. Тросовый пешеходный мост, который соединяет ее с деревней Меленки, пришел в негодность. При этом для жителей Высокого это единственный быстрый путь к магазинам, такси, машинам скорой помощи. Мост находится на границе Тверской и Московской областей, при этом чиновники из обоих регионов игнорируют просьбы о ремонте.
2: Эта проблема актуальна уже несколько лет. Подвесной мост – единственная связь вот деревни Высокого с даже элементарно продуктовыми магазинами и общественным транспортом. Потому что стороны Тверской области не подъезжает транспорт, наверное, километров за 10 последний автобус у них останавливается. Все администрации, что Конаковского района Тверской области, что Дмитровского района Московской области, отвечают, что ремонтировать его не будут, в бюджет это не заложено, и каждый от него открещивается. Мост построен очень давно, еще с советских времен, еще родители наши его помнят, этот мост, и сейчас он ремонтируется просто силами жителей. Если он обрушится, соответственно, никто ходить по нему не сможет.
1: По словам жительницы деревни, гнилые доски моста ломаются. Недавно там провалился 10-летний ребенок. Пенсионеры серьезно опасаются за свою жизнь. Мы обратились к властям Московской и Тверской областей с просьбой разобраться, кто же починит мост и поможет забытым пенсионерам. Другой сигнал СОС пришел к нам из Курской области. Сразу в 13 населенных пунктах Никольского сельсовета Октябрьского района отключили уличное освещение. Суд постановил его восстановить, однако это решение не выполняется уже 2 года.
3: Раньше было хоть какое-то маломальское освещение по улицам, висели фонари, и хотя бы было понятно, где какая улица находится. Потом местные власти все это обрезали, ссылаясь на то, что вам это тут не нужно. Фактически в домах свет есть, но освещения по улицам нету. И люди там с колясками, даже есть молодые семьи, они в осенний-зимний период в темноте с фонариками с автобуса добираются по бездорожью к своим домам. Есть видеообращение от людей, то, что они просят там, помогите, как-то решить этот вопрос.

0: дорогами, с освещением. Ну, это все просто игнорируется с той формой, то, что денег нет, вас тут мало.
1: Мы попросили губернатора Курской области Александра Хинштейна вернуть людям свет. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму на сайте nsn.fm. О самых сложных актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире нескольких радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
2: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm. На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Ну и поскольку он такой вечерний, неторопливый, когда люди уже сбиваются в вечерние пробки, едут домой.
2: Ну, ты знаешь, как-то вот в нынешней ситуации в Москве пробки не очень серьезные. Видимо, все-таки больше сбиваются в общественном транспорте.
1: Да везде сбиваются, Андрей Германович.
2: Ну, да.
1: В пробки не сбиваются, видимо, ввиду того, что 95-го дефицитен нынче. Тут одна, знаешь, вот еду я по улице Свободы к себе в сказочное Замкаде, и там была по правой стороне автозаправка. Одна такая с синим логотипом. Угу. И что-то вот я в августе перед отпуском там как-то еду вчера, а ее уже все, ее там что-то, то ли реконструкция,
2: понятно,
1: то ли... Ну,
2: тут
1: в общем,
2: маки сушат.
1: Была заправка и нету. Вот. Ребят, речь не об этом.
2: Нет.
1: Речь, поскольку мы про... Час у нас вот такой, час про вас, час про нас. Давайте поговорим, ребят, вот Андрей Германович сегодня будет экспериментировать с аэрогрилем. В хорошем смысле экспериментировать.
2: Да, поскольку супруги на день рождения на работе подарили такой довольно современный и классный, на мой взгляд, аэрогриль. Для меня аэрогриль — это вот то, что мы с тобой еще, когда мы менялись с нашими,
1: да,
2: слушателями, вот это вот чудовищная советская техника, в которой...
1: Вещь бессмысленная.
2: Вообще, ну, самое.
1: Наверное, идея-то была здравая.
2: Идея была, исполнение было не то.
1: Потому что круглая чаша, с точки зрения эргономики и дизайна, самая неудобная для, ну, разве что курицу в нее удобно, или пиццу запихивать. А так для хранения, для... Круг — это не самое удобное с точки зрения эргономики форма.
2: Да, что ж тогда кастрюки у нас квадратные не делают?
1: Делают.
2: Ну, круглые удобнее.
1: Половником проще.
2: Дань
1: традиции. Ну, в общем, ребят, дело...
2: Ну, ладно, да, дело не в этом.
1: Дело в том, что есть на кухне незаменимые помощники. Вот у Андрея Германовича вполне вероятно как-то сложится дружба с аэрогрилем. У меня новый, гриль. Вещь огонь. Ну, во-первых, потому что на ней можно без масла запекать
2: вообще все, что хочешь.
1: Мою любимую индюшачью грудь.
2: Да, можно. Я даже честно скажу, я на ней говядину сделал. Но ее надо все-таки, чтобы она не была очень толстой.
1: Стейки, рыбу, овощи.
2: Да,
1: все это прекрасно. И я прям вот, если есть возможность, то это у меня незаменимый помощник, и он прям вот я на него не нарадуюсь. Ребят, давайте сегодня поговорим. Вот у вас незаменимый кухонный
2: друг.
1: Помощник. Вот некое устройство, которое настолько делает приготовление пищи интересным, легким и...
2: Это может быть все, что угодно.
1: Не обязательно
2: электрический. Это может быть абсолютно механическая вещь. Для вот это вот сетечка для пельмешков. Помнишь, это ячеистая?
1: Шумовка это же называется.
2: Нет. Ячеистая такая штучка, на которой раскатывают пельмени. Такие они ромбиками
1: получаются. Пельменница,
2: да.
1: Не ромбиками, шестиугольничками.
2: Шестиугольниками, да.
1: Есть, допустим, люди, которые фанатеют по какому-то ножу. И говорят, что этим ножом режу только я, никому его даже Женя не дает, потому что жена обязательно порежет что-нибудь на стеклянной тарелочке, посадит ножу заточку. Угу. Есть же люди, которые фанатично влюблены в свои ножи какие-то кухонные. Ребят, ваш любимый кухонный любимец. Давайте
2: сегодня. Да, вот, отлично.
1: Духовка, мясорубка, все что угодно. С чем вы всякий раз, когда берете в руки этот предмет, этот...
2: Получаете удовольствие.
1: Предмет этот утвари, да, и думаете: Господи, как я скучал по тебе, веселая железяк. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте пообсуждаем эту тему.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какое время года терпеть не может Антон Завьялов и к чему призывают The Hatters в новом сингле. Антон Завьялов представил новый сингл «Чистосердечная». Это уже третья сольная работа музыканта. Он называет ее «Признанием в нелюбви к осени», которая каждый год забирает его любимое лето. В основе композиции воспоминания о детстве и юности, связанные с теплыми месяцами, надеждами и ощущением свободы.

контексте нового сингла особенно ироничным оказывается тот факт, что Антон Завьялов родился 1 сентября. Кстати, поздравляю музыканта с прошедшим днем рождения. The Hatters выпустили новый сингл «Тупо лежать». Музыканты предлагают хотя бы на один день забыть о делах и устроить настоящий комендантский день. Без работы, без обязательств и без планов. Зато с отдыхом и весельем. Юрий Музыченко призывает взять себя в руки и позволить себе ничего не делать целый день. Впрочем, под новый трек сделать это вряд ли получится. Он получился очень энергичным и задорным.

0: башням.
1: Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, поинтересовались у вас относительно ваших любимцев кухонных, которые делают вашу работу по кухне как-то упрощают.
2: Ярче,
1: как-то интереснее. Как-то хочется работать с этим. Потому что от инструмента многое зависит.
2: Да, как хороший инструмент – это полдела, как известно. Да. А хорошая кастрюля – это полкаши. Есть такой аналогию, позволите. У меня есть любимая столовая ложка, часовецкая. Привез ее из деревни. Ем ею все супы и каши, которые мне готовила бабушка в чугунках, в русской печке. Вкус детства, пишет нам Роман из Москвы.
1: У меня примитивный аэрогриль на 12 литров. Используется почти ежедневно.
2: Вот так вот. Добрый вечер. Это не единственный кухонный гаджет, но точно сильно облегчает жизнь на кухне. Относительно недавно открыл для себя силиконовый белый пергамент. Не пригорает вообще ничего. Ни кондитерка, ни мясо. Можно даже на сковородке использовать. Вот прямо поверх него наливаешь масло и жаришь котлеты. Стоит недорого. Главное брать правильной ширины, чтобы хватило на ваш противень целиком.
1: Нож для чистки овощей из Икеи. Кстати, у меня этому ножу, ему уже лет...
2: Да понятно.
1: Лет 16.
2: Удобно.
1: А с ним ничего не происходит. Он не ту. Я не знаю, что за металл, что за заточка.
2: Термопод заказала себе на день рождения, не нарадуюсь. Очень люблю горячий чай и ребенку подогревать пюрешки. И всегда под рукой горячая вода. Кстати, друзья, вот вспомнил сейчас еще одно из, мне кажется, классных приобретений на кухню. Это вакуумизатор.
1: Вот как.
2: Да, это прямо потрясающе, потому что если ты
1: вакуумизируешь.
2: А все, что хочешь. Там только, ну, жидкие совсем нельзя вещи вакуумизировать. Но если ты, например, приготовил мясо и хочешь, чтобы оно у тебя было на всю неделю, ты там часть оставляешь так, а часть загоняешь в пакет, и он очень долго хранится. Поэтому, причем стоит он там 3000 рублей и прекрасно себе шуршит.
1: Ребят, ваши незаменимые помощники на кухне, давайте сегодня про них поговорим. Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
9: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: 18+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, мы сегодня про незаменимых кухонных помощников с вами.
2: Обожаю терку Бёрнер. Ей уже больше 20 лет. Использую практически каждый день. Качество – огонь. Овощерезку давали в подарок терке. Тоже до сих пор жива. Вот ведь было качество. Спасибо человеку, кто придумал эти вещи. Мы тут с напарником тоже недавно обсуждали, что были времена, когда инженеры придумывали вещи.
1: Да, не маркетологи.
2: Не маркетологи, не дизайнеры, да, а именно инженеры. И они, как
1: правило, вещи сложились, да, десятилетиями.
2: И были очень эффективными.
1: Привет, вечерники. Незаменимый помощник – это лопаточка для переворачивания котлет или наггетсов. Олег из Тулы. Хорошая лопаточка. Вот лопаточка лопаточки рознь. Вот бывают лопаточки, вроде все, и вот, но в руке не лежит. А другая неказистая, с виду какая-то кривенькая. Но так как-то, вот, как будто сама переворачивает.
2: А у меня нож на кире кованый. Не пользуюсь ни теркой, ни мясорубкой. Все сам режет.
1: Ничего себе. Добрый вечер. Машинка автоматическая для раскатки теста.
2: Ух ты.
1: Пельмешки, манты, чебуреки делает одно удовольствие, пишет нам Алина.
2: Класс. Жена освоила аэрогриль. Компактный, хороший, замена духовки. А стейки получаются лучше, чем на гриле.
1: Да ладно. Прям вот... Вы меня сейчас...
2: Ну, мне просто кажется, что там другая форма приготовления. То есть там же запекание, там не обжарка.
1: Ну, горячим воздухом обволакивает.
2: Да.
1: А здесь горячими пластинами прижимает.
2: Да.
1: Не знаю. Мой лучший кухонный друг – это кастрюля на 17 литров. В сезон консервации незаменимая вещь. На Новый год идеально для холодца. Мне кажется, в 17-литровую кастрюлю можно положить голову целую свиную.
2: Наверное. У меня есть шинковка. Это похоже на мясорубку, но вставляют шинковки разного размера. Пользуюсь пару раз в год, но каждый раз не нарадуюсь. Нарезать овощи на кабачковую икру запросто. И кабачки чистить не надо, только от семян. Мякоть трется, кожура остается. Ребенок очень любит помогать, пишет нам Маша из Тулы.
1: А, я понял, про какую.
2: Да. Еще салат, я так понимаю, на ней можно нарезать.
1: Да. Доброго вечера. Пароварка для микроволновки. Незаменима. Овощи во все салаты, креветки чисто и безотходно. Пароварка для микроволновки.
2: Наверняка.
1: Я примерно предполагаю, как это все работает. Я просто не знал, что такое существует.
2: Добрый вечер. Недавно приобрела утятницу на известной марке, на известной доске объявлений. За 100 рублей это лучшее мое приобретение за лето. Мясо невероятно вкусное там получается. Мультиварк так не тушит. Так что доставала свои забытые глиняные горшочки, запекаю с удовольствием.
1: Ребят, про ваших любимых кухонных помощников сегодня говорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, давайте еще пару слов про незаменимых помощников на кухне.
2: Пишет нам: привет, короли эфира. Автоклав, автоклав, автоклав. Тушенка получается, ну просто бомба, солянка, ну с копченостями и прочие заготовки для замороченных суетой москвичей. И прислали нам фотографию заготовок.
1: Автоклав — это что-то вот у меня из времен студенческого, медицинского студенчества.
3: А мне кажется, что это из...
1: Стерилизовать инструменты, да? Когда... А вот, ну, на кухне я даже не знал, что автоклав применяется.
3: Я обычно посудомоечную машину вместо него использую для стерилизации банок.
1: Почти все на современной кухне можно почти, не теряя в комфорте, заменить. Угу. А вот универсальная открывашка – вещь незаменимая.
2: Здравствуйте, вечерники. Незаменимая вещь на кухне – это комплект торцевых разделочных досок разных размеров. Ножи не тупятся, прекрасно выглядит еще уже долгое время.
1: Привет. Как это не банально, но обычная электродуховка.
2: Любименький еще из СССР. Миксер, пули непробиваемые, лопатки металлические, овощи резко и сковородка. Дочь всегда говорит: выкинул его уже давно, но у тебя на ней такие блины получаются, пусть живет.
1: Вот, ну как можно выкинуть сковородку?
2: Ну вот честно могу сказать, что у меня есть маленькая чугунная сковородка, еще оставшись там, наверное, от бабушек и дедушек. Вот. Яичница, глазунья ни на чем вкуснее не получается.
1: Не получается. Блины, ну, сейчас делают же литьем алюминия, да, сковородки. Да. Ну, не та у него, я не специалист, там, тепловодность, теплоемкость, как в этих физических в параметрах, я не специалист. Но
2: пористость
1: с чугуном ничто не сравнится. Чугун, вот как-то он прогревается равномернее, что ли. Привет, вечерники. Посудомоечная машина My Love. Сегодня ее, к сожалению, забрали на диагностику и ремонт. Ненавижу мыть посуду руками. Значит, и готовить буду, что попроще, чтобы много посуды не пачкать.
2: Кофемашина лучший помощник на кухне.
1: Я с вами абсолютно согласен. Это вообще вещь номер один. А у кого-то и телевизор, знаешь, на кухне висит, чтобы во время готовки так посмотреть, что-нибудь там скрасить.
2: Приобрели электрическую мясорубку. Дольше собираешь и разбираешь. Никакого удовольствия. Вот раньше было. Помнишь, раньше, пока прикрутишь к столу, да, потом 5 раз вынешь все это мясо, потому что она его не проворачивает.
1: Потом он еще начнет прокручиваться вместе с содержимым. У меня до сих пор, кстати, такая есть. Я научился благодаря этой штуке точить ножи для мясорубки. Оказывается, это не самое сложное в мире занятие. Требует буквально 2 минут времени и, ну, каких-то не самых сложных инструментов. Ребят, спасибо за ваше сообщение. Было любопытно узнать, кого вы цените, ну, помимо себя и своих второй половины на кухне.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Будущее всей России в значительной степени стоит за развитием Дальнего Востока, заявил Владимир Путин. Он принял участие в запуске сразу нескольких крупных проектов в регионе. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент, в частности, дал старт работе завода по производству катодной меди на Удаканском горно-металлургическом комбинате в Забайкальском крае. Там создан первый в России производственный комплекс полного цикла. Путин также призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока. По словам президента, развитие региона требует комплекс подхода, включая улучшение транспортной и логистической инфраструктуры, системы здравоохранения, образования и культуры. Российская экономика эффективно выдерживает санкционное давление, поскольку уже не зависит от экспорта ресурсов, на фоне чего превратилась в сложный механизм. Такую оценку дал министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, ресурсная часть экономики сильно диверсифицирована, при этом очень эффективна. Как пояснил министр РБК, в противном случае Россия давно бы уже стала замыкающим поставщиком, на рынке у которого самая высокая себестоимость, учитывая санкции. Иностранные авиакомпании выполняют рейсы в России в штатном режиме. Уведомления о намерении скорректировать полетные программы авиационные власти не получали, сообщила Росавиация. Там уточнили, что турецкая авиакомпания «Пегасус» отменила некоторые чартерные рейсы по техническим причинам и уже запросила дополнительные. Ранее Киев призвал Международную организацию гражданской авиации полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией в целях безопасности. Вместе с «Пегасус» часть рейсов в Москву из нее отменила и компания «Турецкие авиалинии». В Российском союзе туриндустрии связали это с необходимостью авиакомпании подтвердить действие договора страхования полетных программ в Россию. Сценарист Виктор Миллер, автор сюжета культовому фильму ужасов «Пятница 13», умер в США в возрасте 86 лет. Картина вышла в 80-м году, стала одним из знаковых произведений жанра слэшер. «Пятница 13» положила начало одной из самых узнаваемых и долговечных франшиз в жанре ужасов, хотя сам Миллер уже не участвовал в создании многочисленных сиквелов. Помимо работы в кино, он писал сценарий для американского телевидения. Массовая потасовка между футболистами Оренбурга и Казанского «Рубина» произошла по ходу серии пенальти матча третьего тура группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России. В стычке также приняли участие запасные игроки команд. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти «Рубин» одержал победу 4-2. Потасовка началась при счете 3-1 в пользу казанцев. Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжи после забитого пенальти начал демонстрировать различные жесты в сторону соперников и обращаться к ним. Теперь на счету «Рубина» Оренбурга по 4 очка в группе, столько же у столичного «Спартака». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. «Радио.НСН». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час. Среда, значит, разговор пройдет про автомобили.
2: Да, это первый будет осенний разговор про автомобили. Мы с напарником сегодня подобрали все изменения, которые коснулись с 1 сентября или коснутся в ближайшее время автолюбителей. Их очень и очень много, поэтому час будет такой, может быть, немножко просветительский. Но, с другой стороны, мы, я думаю, эти изменения с напарником и пообсуждаем. Поэтому я предлагаю сейчас ненадолго прерваться и уже, так сказать,
1: вжарить.
2: Да.
0: Наша реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну, давайте пройдемся по изменениям, которые касаются многих, наверное, и которые уже, например, вступили, да, с 1 сентября. А в силу, ну, во-первых, теперь не продают несовершеннолетним бензин.
2: Бензин, да.
1: А это идет борьба вот с этими ребятами, которые катаются на незарегистрированных нигде питбайках и другой мототехнике. Но, честно сказать, когда даже начали все это обсуждать, мне это показалось достаточно странным. Нет, это, наверное, это может быть и правильно, просто это не решит проблему. Мне так кажется.
2: Какой-то степени лишит. Нет ручек, нет варенья.
1: Нет, сейчас эта проблема решилась сама по себе, потому что нет бензина. Вот. И в канистры его далеко не везде наливают. Они, как правило, покупают бензин в канистрах, чтобы заправлять свою технику. Но, как известно, мозг подростка, он очень такой изощренный и находчивый, и завсегда придумает какую-нибудь ерунду. Хуже будет, если они начнут сливать с машин бензин.
2: Ну, из современных машин ты уже ничего не сольешь.
1: У нас еще много газелей, знаешь ли, не очень.
2: Мне кажется, даже в газели уже нет.
1: Ты что? Ну вот когда собирались со Львом ехать в Карелию, у него же все-таки бензиновый автомобиль, целая проблема. Он сказал, мне товарищ уже сказал, он в Соболь зальет на заправке, а из Соболя потом шлангом. Там, говорит, прямой бак, да. Вот, то есть, ну, понятное дело. Но я могу сказать, что есть ограничения, то есть, вернее, исключения. Если у подростка есть права категории там М, да, или А, который выдан там в 16 лет, вот ему...
2: А можно получить только 18.
1: 16? Нет.
2: Как нет? 18.
1: Андрей. Да нет, сейчас 16.
2: Прошли те времена, когда категорию А давали в 16 лет. Сейчас категорию А можно открыть только 18 лет.
1: Да почему так?
2: Ну, я не знаю, почему. Законы поменялись так.
1: Нет. Вот я сейчас зайду, специально посмотрю. И ты знаешь, к сожалению...
2: Что?
1: Пройти обучение в автошколе можно с 16, да, сами права вы можете получить только с 18. МЭ можно получить.
2: Мопед,
1: да,
2: пожалуйста, МЭ. 16 лет, пожалуйста, мопед.
1: Да, что-то я упустил в этом смысле. И, ну, и вопрос, что он может приехать на мопеде, видимо, на заправке показать, ну, как вот им, ну, в магазинах не продают, нужно подтверждать возраст.
2: А ему покажут циркуляр, подписанный исполнительным директором ООО чего-нибудь, транс чего-то там, в котором указано, что мы не обслуживаем клиентов, которые не достигли 18-летнего возраста. И все.
1: Как вариант такой тоже
2: возможно. И он развернется, поцелует колонку и поедет в освоясь.
1: Ну и как здесь быть-то?
2: Никак. Никак, Андрей. Ну, если выпустили джин из бутылки, его нужно как-то обратно загонять. Потому что мне было интересно поинтересоваться количество ДТП с участием несовершеннолетних на двухколесном по итогам каникул. Просто интересно узнать.
1: Я бы не очень хотел даже знать эту статистику. Мы ее можем открыть, я думаю, она появится скоро.
2: Посмотрите в динамике десятилетия, допустим.
1: Ну, ты знаешь,
2: количество смертей.
1: У нас даже, если ты помнишь, когда политрук приходил, мы как раз его и приглашали, чтобы обсудить эту тему, причем в зимний период, потому что тема-то никуда не денется, ни в какой период. Вот. Но он то же самое повторил, что джин, выпущенный из бутылки, его очень сложно загнать как-то туда-обратно.
2: Ну, как-то пытается.
1: Видимо, тара нужна теперь какая-то другая.
2: Вот вторую его пытаются. Вот,
1: поэтому...
2: Ладно, давай.
1: Давайте сейчас следом прервемся. Давай пойдем потихонечку. Зачем мы сразу все будем вываливать?
0: Наше радио. Утренний

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и дальше пойдем по нововведениям, которые... Вот это нововведение, которое, о котором сейчас хочу поговорить, оно нас ждет где-то в конце октября этого года, потому что, скорее всего, именно тогда запустится автоматическая проверка полисов ОСАГО с помощью комплекса фото- и видеофиксации. Mm-hmm. Действительно, там уже все отработано. Комплекс будет сверять госномер автомобиля с базой, которая уже автоматизирована. Это база страховых компаний. В ней будет номер вашего полиса. Если такового система не находит, то вам сразу штраф не придет, потому что там схема работает примерно так. Она зафиксировала ваш номер, сверила, полиса нет. Это потенциально может быть и ошибкой. Поэтому она проверит его на следующий день. И если вот уже на следующий день нет, то есть это будет повторная проверка. При повторной проверке данные уже переходят в ГИБДД для вынесения штрафа за езду без полиса
2: ОСАГО. Сколько у нас, напомню, штраф за езду без полиса?
1: Если я не ошибаюсь, 1500 рублей. Но что-то я тоже за последнее время не следил. Там были, по-моему, какие-то изменения. Вот, алгоритм сделали специально многоступенчатым, потому что там не всегда можно машину идентифицировать исключительно по номеру. Там будут сверяться с ВИНом.
2: 800 рублей.
1: 800 рублей.
2: Да, первое нарушение. Да, 800 второе, рублей. Второе повторное от 3 до 5.
1: Вот так.
2: Ну, то есть,
1: проще полис купить.
2: Ну, как бы, да. 800 рублей там даже со скидкой там, ладно, туда-сюда, а второй, когда тебе уже выпишут трешечку, а потом и пятачок.
1: Да, сразу.
2: И причем, я думаю, что будут выписывать, будет вот эта вот появится история, когда тебе выписали сегодня штраф и завтра штраф.
1: Именно, я про это и хотел сказать, что сейчас наверняка у многих вопросов, что я в каждую камеру влетел и с каждой получал штраф. Нет, штрафовать за отсутствие ОСАГО будут не чаще одного раза в сутки.
2: Но каждый день.
1: Да, даже если автомобиль попадет под какое-то количество камер, все, действительно, ты абсолютно правильно говоришь, первичное нарушение, это первичное 800 рублей, а вот повторное, причем оно как повторное, если оно произойдет в течение года. В течение года после первого.
2: Ну, то есть на следующий день тебя ловит другая камера.
1: Все.
2: И вот
1: от
2: тебе 3. И вот тебе 3. И вот тебе на еще через день, поскольку у нас еще, знаешь, какая такая сейчас штука получается, мне штрафы приходят за превышение скорости июньские.
1: С опозданием, с очень большим.
2: С большим
1: мне
2: запозданием.
1: Тоже,
2: да. И, соответственно, вот можно кататься, а потом вдруг увидеть...
1: А потом на полтишок попасть, да.
2: Как-то быть фрустрированным относительно того, что ты должен в козлу...
1: В общем, друзья, имейте в виду, что все, без ОСАГО ездить, ну, все, наверное, никак уже не получится.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Оно еще и про изменения, которые в конце года нас ждут. Дело в том, что в ноябре Минтранс планирует внести в правительство проект поправок в ПДД, который касается средств индивидуальной мобильности, тех самых СИМов, о которых мы много говорим, и делается это не очень много, но сейчас, я думаю, за них уже взялись капитально. Что собираются сделать? Их всех поставят на учет. То есть, если он у тебя не учтенный, ездить на нем ты нигде не имеешь права. Сейчас объясню, как все это должно происходить. Собираются ввести это все через госуслуги. Это достаточно все просто. Владелец загружает данные о транспортном средстве, его фотографии, оплачивает пошлину, получает номерной знак и некий QR-код. Это такая, ну, учетная метка. Вместо свидетельства о регистрации, короче, я так понимаю. Вот. Для устройств, которые уже в эксплуатации, то есть на которых уже все катаются, они будут до 1 марта 2027 года. Их нужно будет зарегистрировать. А МВД готовит внутренние нормативные акты и изменения в КАП. Но тут возникает...
2: А если не сделают, то что? Вот возникает вопрос.
1: Да, возникает вопрос. Ответственность будешь нести. Потому что будут изменены правила дорожного движения, будет штраф.
2: Да. Да. А для того, чтобы не выписать штраф, меня должен кто-то поймать.
1: А будут рейды. Я тебе серьезно говорю, будут рейды. Не знаю, на чем они.
2: Трезвый водитель, да?
1: Причем, самое удивительное, я тебе просто должен зацитировать, что СМИ, СИМы, к ним относятся электросамокаты, электроскутеры, сегвеи, моноколеса, все подряд, да. Вот, но есть некоторые особенности, что человек, который ведет СИМ, спешившийся, считается пешеходом.
2: Да.
1: То есть, если...
2: Как я иду рядом с мотоциклом,
1: если я
2: его буксирую.
1: Ну, это да. Да. Но если нет, ну просто если ты ведешь с собой самокат, или несешь под мышкой моноколесо, все, ты пешеход, к тебе никаких вопросов нет. Да. Поэтому все эти рейды, они будут изначально, скорее всего, неэффективными.
2: Давайте будем честны и откровенны. Большинство проблем не от СИМов, которые находятся в личной собственности, а от прокатных СИМов, которыми пользуются люди, ну, как ты говорил, самое, как бы, ну, к чужому относишься наплевательски. Вот к ним и относятся.
1: Конечно.
2: Их бросают, гоняют на них.
1: В левом ряду лежит самокат. Да. Едешь
2: не
1: прямо...
2: Не соблюдают никакие правила.
1: Зачем?
2: Потому что зачем? И они-то все, они по-любому где-то как-то зарегистрированы.
1: Они...
2: И обязали
1: они...
2: на них...
1: А дальше ты же видишь, что у них закрашены черной краской номера.
2: Да.
1: Висят скотчем замотаны.
2: Это не решает проблему.
1: Понимаешь, от того, что, например, там говорили, пожалуйста, присылайте фотографии или видео, да, нарушителей.
2: Кстати, вот это вот рабочая...
1: Только она не рабочая, если там заклеен номер. Нет номера?
2: Нет.
1: Ничего не происходит.
2: И все. Без номера работает там. У них же GPS этот самый датчик вшитый, который показывает его устройство. Тут недавно был случай. Мужчина решил свою избранницу прокатить на самокате, на арендованном.

0: в лицо, чтобы было видно. Короче, номер не попал в кадр, и мужчина получил стольничек штрафа. И теперь как бы он торчит денежку, причем немалую денежку. Он пытался опротестовать штраф. Ему сказали, а вы же подписали договор публичной оферты, галочку поставили, а там все прописано.
1: Да, но ты же понимаешь, там ездят еще и люди, которых договор оформлен липовый.
0: Вот.
1: С ними тяжелее всего бороться, потому что они невидимки для системы.
0: Да. Ну, тут сейчас говорят, что сейчас будут через сайт МОС.ру, там что-то через госуслуги какая-то регистрация. Я считаю, знаешь, есть единственный способ, Андрей.
1: Что один собрал, другой.
0: Андрюх, нужно все имеющиеся, имеющие на сегодняшний момент аккаунты взять и заблокировать. И потом уже включать новый механизм регистрации.
1: Это невыгодно, для прокатчиков. Ну, так ты представь себе.
0: Андрей, так мы сейчас приходим к тому, что есть, условно говоря, ООО АБЦ, которая является выгодоприобретателем от проката самокатов.
1: Да.
0: В состав ООО АБЦ входят некие люди, которые имеют вхожи куда-то. И все. И на этом все закончится. Ничего, никакого порядка не будет.
1: Но... Я, понимаешь, я вообще не уверен, что...
0: Капитализмус, как говорил Шварценеггер.
1: Да, можно еще и Карла Маркса. Но не будем. Наша радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: И нам только остается вас традиционно всех обнять, а некоторых даже расцеловать.
2: И некоторым пожать руку крепко, некоторым сделать это нежно. И, друзья, услышимся уже завтра ровно в 16:00.
1: Пока.
0: Наше радио.

но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на рынке топлива на этой неделе стала более стабильной, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них вышли в работу из ремонтов. Кроме того, Россия продолжает импорт бензина, дизтоплива и керосина. Новак также сообщил, что спрос на нефть в мире восстанавливается. ОПЕК плюс не планирует новых сокращений добычи. По его словам, на предстоящее воскресенье встречи семерки стран объединения будут обсуждать традиционные вопросы о ситуации на мировом нефтяном рынке и исполнение текущего соглашения. Вашингтон, несмотря на разногласия с Москвой, должен иметь возможность поддерживать связь с ней, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что взаимодействие необходимо, в том числе с учетом ядерного потенциала, которым обладает Россия. Госсекретарь также повторил формулировку Дональда Трампа о том, что недавний визит директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в Москву был рутинным. По его словам, поездка была направлена на поддержание открытых каналов связи между Россией и США. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, состоялись контакты между спецслужбами России и США. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году там впервые сели за парты 20 первоклассников. Детский омбудсмен отметила важность того, что у них есть возможность учиться в условиях стационара. Она пожелала детям интересных открытий, хороших друзей, как можно больше поводов для радости. Открытая в Национальном медицинском центре госпитальная школа работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Продажи сладких настоек в российской рознице за 7 месяцев увеличились на 21% в годовом выражении, сообщил Коммерсант со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. Как заявила на сцену руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, потребители прежде всего ориентируются на цены, которые зависят от акцизной политики. Сейчас, по его словам, идет незначительное снижение продаж водки и значительное снижение продаж коньяка. Однако настойки подорожали в меньшей степени, поэтому произошло искусственное повышение розничных продаж этого вида продукции, заключил собеседника на сцене. Всероссийский театральный форум Союза театральных деятелей открылся в Красноярске на площадке драмтеатра имени Пушкина. Туда съехались около 100 деятелей искусства из разных регионов. Это режиссеры, актеры, художественные руководители и директора театров, менеджеры театральных проектов. Участники форума изучат проект итогового документа «Концепции развития театра в России до 35 года». В течение года по всей стране прошло 10 театральных форумов Союза театральных деятелей. Мнения и наработки собраны на них и вошли в проект «Концепции развития театра». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио.

0: Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 18+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: практике. По ряду параметров темпы превышают среднероссийские, заявил президент на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа на полях Восточного экономического форума. Путин также отметил сегодня ранее, что будущее всей России в значительной степени стоит за развитием Дальнего Востока. Президент призвал не допустить депопуляции региона, для чего необходимо улучшать транспортную и логистическую инфраструктуру, систему здравоохранения, образования и культуры. Оборот розничной торговли в России в июле в годовом выражении увеличился на 5,3%, сообщил Росстат. Показатель по пищевым продуктам, включая напитки и табачные изделия, стал в июле больше почти на 4% в годовом выражении. Оборот непродовольственной розницы в июле повысился на 6,7%. В структуре удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,8%. В прошлом году оборот розничной торговли в России вырос на 4,1%. Федеральная антимонопольная служба направила запросы в крупнейшие торговые сети с тем, чтобы проанализировать ценообразование на сахара в рознице. Как сообщает служба, запрошена информация за период с июля по август включительно о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объемах его закупки и реализации. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции сахара вне зависимости от его ценового сегмента. На основании полученных данных ФАС проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования. Как сообщил Росстат, розничные цены на сахар-песок за неделю выросли на 0,9%, а с начала года почти на 26%. Первый в истории междисциплинарный проект «Арктик Биеннале» стартовал на архипелаге Шпицберген. Более 20 художников представят здесь около 30 экспозиций, художественных инсталляций и перформансов. Главным событием первого этапа станет открытие выставки в Арктической художественной галерее Баренцбурга. География проекта охватывает практически весь арктический регион, включая архипелаги Шпицберген, Новая Земля, Земля Франца Иосифа и области в районе Северного полюса, рассказал художник, автор и комиссар проекта Александр Пономарев. Нападающий «Зенита» Александр Соболев повторил рекорд форварда волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова по количеству забитых мячей в Кубке России по футболу. Соболев сегодня отметился дублем в матче третьего тура пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо». Второй гол стал для него 24-м в карьере в Кубке России за 46 сыгранных матчей. Он сравнялся по забитым мячам с экс-форвардом «Ротора» Веретенниковым, который забил 24 гола за 42 встречи. «Зенит» одержал третью победу со старта Кубка России по футболу со счетом 3-0. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

все. Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNIF. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNIF в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасности.

0: выставе в Белом доме Трамп добавил, что США хотят иметь хорошие отношения со всеми, как с Россией, так и с Украиной. Активы 138 компаний на 6 с лишним триллионов рублей вернулись в Россию через специальный административный район на острове Русский. Об этом доложил Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме вице-премьер полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Возврат активов он связал с ростом доверия к стране. Президент выступит на пленарном заседании 9-го Восточного экономического форума в четверг. Художественный руководитель директора МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский в новом 129-м сезоне поставит спектакль «Любовь, долги и сенокос» по двум пьесам-шуткам Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Об этом он сообщил на сборе труппы театра. По словам Хабенского, постановку он приурочил к пятилетию на посту главы театра. Премьера на малой сцене запланирована на 30 октября. Всего в новом сезоне репертуар МХТ пополнит 5 спектаклей. На основной сцене в декабре состоится премьера под рабочим названием «Протасов» по мотивам пьесы Льва Толстого «Живой труп» в постановке Никиты Кобелева. Действие будет перенесено в современность. Главную роль исполнит Филипп Янковский. Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг открытого чемпионата США по теннису. Во втором он обыграл американца Себастьяна Горзни со счетом 6-1, 6-3, 7-5. Медведев посеян на турнире под седьмым номером. Медведеву 30 лет, он занимает 8 место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. В 22-м году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. Россиянин 6 раз доходил до финалов турниров Большого Шлема, но сумел победить лишь на открытом чемпионате США в 21-м году. За год до этого он выиграл итоговый турнир ATP. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какое время года терпеть не может Антон Завьялов и к чему призывают The Hatters в новом сингле. Антон Завьялов представил новый сингл «Чистосердечное». Это уже третья сольная работа музыканта. Он называет ее «Признанием в нелюбви к осени», которая каждый год забирает его любимое лето. В основе композиции воспоминания о детстве и юности, связанные с теплыми месяцами, надеждами и ощущением свободы.

0: больше не люблю.
1: В контексте нового сингла особенно ироничным оказывается тот факт, что Антон Завьялов родился 1 сентября. Кстати, поздравляю музыканта с прошедшим днем рождения. The Hatters выпустили новый сингл «Тупо лежать». Музыканты предлагают хотя бы на один день забыть о делах и устроить настоящий комендантский день. Без работы, без обязательств и без планов. Зато с отдыхом и весельем. Юрий Музыченко призывает взять себя в руки и позволить себе ничего не делать целый день. Впрочем, под новый трек сделать это вряд ли получится. Он получился очень энергичным и задорным.

0: по-прежнему.
1: Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца лета назови промокод «Оливье» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей и получи 10 порций салата в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. О, кейтеринг Айгуль Усмановой, ОГРН, 125-02-30-530, Уфа.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале осени получил сразу несколько жалоб от жителей небольших деревень, на проблемы которых закрывают глаза местные власти. Так, из-за моста, который разрушается на границе Тверской и Московской областей, деревня Высокого может оказаться отрезанной от цивилизации. А в Курской области больше десятка деревень просто взяли и отключили от уличного освещения. На днях к нам обратились жители деревни Высокого Конаковского района Тверской области. Тросовый пешеходный мост, который соединяет ее с деревней Меленки, пришел в негодность. При этом для жителей Высокого это единственный быстрый путь к магазинам, такси, машинам скорой помощи. Мост находится на границе Тверской и Московской областей. При этом чиновники из обоих регионов игнорируют просьбы о ремонте.
2: Эта проблема актуальна уже несколько лет. Подвесной мост – единственная связь вот деревни Высокого с даже элементарно продуктовыми магазинами и общественным транспортом. Потому что со стороны Тверской области не подъезжает транспорт, наверное, 10 км. Последний автобус у них останавливается.

0: потом местные власти все это обрезали, ссылаясь на то, что да, вам это тут не нужно. Фактически в домах свет есть, но освещения по улицам нету. И люди там с колясками, даже есть молодые семьи, они в осенне-зимний период в темноте с фонариками с автобуса добираются по бездорожью к своим домам. Есть видеообращение от людей, то, что они просят там, помогите как-то решить этот вопрос с дорогами, с освещением. Ну, это все просто игнорируется с той формой, то, что денег нет, вас тут мало.
1: Мы попросили губернатора Курской области Александра Хинштейна вернуть людям свет. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму на сайте nsn.fm. О самых сложных актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире нескольких радиостанций. Кривую линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
2: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Неотвертая акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно. Для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация совместно с органами власти реализует дополнительные меры по безопасности полетов в воздушном пространстве страны и повышению защищенности объектов наземной транспортной инфраструктуры. Как заявили ведомства, эти меры призваны полностью нивелировать любые внешние попытки вмешательства в функционирование отечественной транспортной системы и гарантировать абсолютную безопасность пассажиров и экипажей на всех этапах полета. Росавиация в уведомлении назвала нелегитимным заявление авиавластей Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России. Глава Министерства транспорта Андрей Никитин ранее сегодня заявил о подготовке ответа на угрозы Киева о закрытии российского неба для гражданской авиации. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, он рассчитывает на новый саммит, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Президент США заявил, что поддерживает взаимодействие как с Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поэтому, по словам Трампа, у него есть надежда на окончание текущего конфликта. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп добавил, что США хотят иметь хорошие отношения со всеми, как с Россией, так и с Украиной. Активы 138 компаний на 6 с лишним триллионов рублей вернулись в Россию через специальный административный район на острове Русский. Об этом доложил Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме вице-премьер полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Возврат активов он связал с ростом доверия к стране. Президент выступит на пленарном заседании 9-го Восточного экономического форума в четверг. Художественный руководитель директора МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский, в новом 129-м сезоне поставит спектакль «Любовь, долги и сенокос» по двум пьесам «Шуткам» Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Об этом он сообщил на сборе труппы театра. По словам Хабенского, постановку он приурочил к 5-летию на посту главы театра. Премьера на малой сцене запланирована на 30 октября. Всего в новом сезоне

новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

спину.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.